0: мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт,
1: Тима Белорусский,
0: Холка,
1: Леша Свик,
0: Мона,
1: Добро,
0: Пай Индия,
1: Валя Карнавал,
0: Локдог,
1: Марсель,
0: Жура,
1: Сивак,
0: Садковская,
1: Дима Урик,
0: Линочка Ли,
1: Чепик,
0: а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00.
0: Вход свободный.
1: Подробности на newradio.ru.
0: 0+.

Арктика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Оставь зеленый свет, сделай мельче.
4: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Это...

0: Radio.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Новое радио.
2: Новое радио. I'm really close.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: «Авесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Джет-тур «Север Аэропорт».
6: Когда дорога становится сложнее, «Джет-тур Т1» чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте «Джет-тур» в «Сильвер» с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Зацепила меня.
6: Новое.
7: Зацепила меня. До порога довела.
6: Кто это?
7: Любви
6: это.
7: Не дала.
6: Вот это.
8: На тебя злая.

0: radio.ru.
1: Новое на новом. Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Архитектор.
5: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина, 95Б. 583-583.
9: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей.
2: Музыка.

Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое на новом. By India, Хчо и Мод. Шаде.

0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Radio.ru. В Магнитогорске 9 утра.
1: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Привет, ребята! Это Калинин, все как всегда на месте. Поздравляю вас с пятницей. Даже вот автоматически губы прошевеливают. Это банальное, но все равно. Мы с вами молодцы, очередную недельку. Кстати, нормально, неделька, все продуктивненько, правда же? Завтра отдохнем вместе с вами, поспим вместе с вами. Не в смысле поспим вместе с вами, но в смысле поспим. Вот, где-то в разных местах, но вместе с вами. Короче, прекрасный светлый день. Что, надо какие-то новинки, наверное, послушать. Вы проснулись, ни свет, ни заря, ни... Не только для того, чтобы на работу добраться там, или детей отвезти куда-нибудь там в садике, в школы. А какие школы? Уже сейчас же нет уже школы. А садик есть сейчас? А, ну есть. Но и для того, чтобы послушать, конечно же, новинки, которые подготавливает наша команда. Команда артистов, команда сотрудников нового радио, штатных и внештатных. Конечно, надо больше летней музыки. Спасибо за это большое. Джонни, Федуку, лето. Все это весь позитив, который я смог выдавить. В 7 утра по Москве. Погнали потихоньку.

клево, что у артистов летом курс на в основном веселые какие-то, да, ритмические композиции. Руки вверх, поэтому тоже послушаем, они присоединяются к этому веселому летнему движению. Это с нового альбома.

0: Тоже пилатес, и в четверг пилатес.
1: Но мы все об одном, да, об одном.
2: А в пятницу естес.
1: Все, у тебя мысли все о нем и о нем.
2: Это Сергей Жуков поет по вторникам пилатес.
1: Да.
2: Рыба пилатес. Это новинка была. А это старичел вот в утреннем эфире, прямо сейчас, уже знакомый вам. Антон Камолов.
1: Ну, кстати, такую шутку ты пропустил. Вот, если бы, допустим, ты был бы Ириной Дубцовой, mm-hmm. ты бы пел о нем и о нем, mm-hmm. но там подразумевался бы не какой-то конкретный человек, а ну, вполне понятное пиво.
2: Певчандрик.
1: Да.
2: Я к нему поднимусь.
1: Да, в небо.
2: Да, это всегда смешно. Ну, конечно бы хотелось бы поспать.
1: Поспать ну, сильно хотелось такое. Бы. Я еще вчера, блин, вообще такой, я так вообще расстроился, я так тильтанул, я Кириллу написал, mm-hmm. он говорит, ну, а что поделать? Там вообще, там одно на другое навалилось. Вчера, значит, это, присылает Слава мне билеты на Кеймару. А я прям, ну, вы помните, как я хотел. А он, оказывается, уже в эту субботу выступает. Я такой, чего, в эту субботу уже? Он такой, да. Я такой, я же буду в Липецке. Он такой, ну, старичок. Я такой, я не пойду на концерт Кимару. Потом, это еще не все.
2: Это еще не все.
1: Это еще не, это еще не все, я тебе говорю. Потом, значит, в Mobile Legend турнир.
2: Ой.
1: Там как? Там ты типа 3 месяца каждые выходные играешь отборочный турнир, чтобы потом в конце сезона ты там уже сможешь собрать команду и бороться там уже, типа, быть ну, чемпионом, там, грубо говоря, Восточной Европы. Матч завтра в 7. А я в этот момент буду ехать в поезде на станцию грязи Воронежские.
2: Запомнил.
1: Да. Я сейчас спрашиваю Кирилла, говорю, там будет связь какая-то в поезде? Он говорит, старичок. А я вспомнил, куда, ну, как, какое направление. Не самое популярное. Я помню просто, когда я из Ульяновска ехал 16 часов, из них связь была минут 30. Ну, и то, пока мы стояли на станции.
2: Ну, здесь больше гораздо, минут
1: больше
2: 40-45 тебе.
1: Да. Я вот эти все удары судьбы принимаю на себя жестко, просто жесточайше. И тут... Ну, отбиваясь от этих ударов, понимая, что вот так вот как-то наложилось. И тут мне приходит смс-ка. Ваша поездка уже завтра. Приглашаем вас в бизнес-зал Казанского вокзала без дополнительной платы, только по вашему билету. Я такой, вы добить меня решили еще.
2: Между прочим, я недавно только узнал об этом. Дорогие друзья, есть такая возможность ходить в бизнес-зал ЖД вокзала, если у вас билеты в бизнес.
1: Какие-то там кардинальные отличия от обычного зала.
2: От обычного зала где?
1: На вокзале.
2: Да, там еда. Там, да? Между прочим, и салатиц. И салатички, mm-hmm. и там макароны, там котлетки, там мяско, там бифстроганчик.
1: А
2: там
1: дома напитки. Нельзя поесть?
2: Дома? Да можно.
1: Можно.
2: Можно, ну и там можно, если, допустим, не успел.
1: Ну ты пойдешь сегодня
2: я,
1: туда?
2: Если окажется, что я приеду пораньше на вокзал, то пойду с удовольствием, посижу там.
1: Ну, вот. Мне это не грозит, ну, окажется, да, что я пораньше приеду на вокзал. Это только если мне на вокзале спать надо будет. Вот это есть вероятность, что
2: слушай, я могу пораньше приехать. Слушай, когда ты начинаешь куда-то ездить, работать, там всегда что-то совпадает одно на другое.
1: Да?
2: Накладывается, это нормальная
1: история. На кладбище?
2: Нет. Нет, нет. Просто так, что не переживай. Ну, может, как-то добазариться с Кеймара, чтобы он как-то еще раз выступил, может быть.
1: Но или, это, или же перенес. Это же не Джейсон Деруло, который вот...
2: Это почему слово, да?
1: Джейсон Деруло почему-то решил второй раз выступить. Кимару я не думаю. А он же вот это вот...
2: Ну и что, Сули де Лонж послушаешь где-нибудь в плеере. Зато
1: ну, да.
2: повидаешь Черноземье.
1: Где-нибудь на перегонной станции, да, между
2: да.
1: там...
2: Мичуринск.
1: Да.
2: Да здорово же, ребят, вот... Завтра путешествие человека. Нет, он про Кимару. Ну что Кимару? Он сегодня есть, завтра нет.
1: Путешествие в Липецк.
2: Там же, да ну, блин.
1: Чего?
2: Там вот люди мне пишут, ну, что там, райтраун, экскурсию может организовать, там, спрашивают, нет. фотографии там хотят с тобой сделать. А ты, я манал в рот Липецк. Ну,
1: я тоже. Вообще такого не говорил, я просто
2: по
1: сказал,
2: сути,
1: что я на концерт Кимару.
2: Ты уже неделю
1: трынди,
2: что ты вообще не хотел туда ехать и не хочешь.
1: Я хотел на концерт Кимару.
2: Объясните ему, его любят и ждут во всех городах. Он людям в рожу говорит, да пошли вы нафиг, я вообще не хочу,
1: ты
2: хочу сидеть дома,
1: ты
2: блин.
1: Ты переврал все, я так не
2: так
1: говорил.
2: Так и есть, ты все время подтруниваешь над городами. нами и над моей родиной, в частности. Народ, скажите ему жестко.
1: Я вообще такого не говорил.
2: Там вообще, там взял, меня спрашивали, блин, а можно мои дети сфотографируются с Артемом? Мне пишут люди. Тебя любят и обожают в городах. Напишите ему, пусть его сердце растопится. А Кеймару этот... Ну, он крутой, согласен.
1: Но...
2: Я тоже расстроился немножко.
1: Ну, конечно. Взял, вот вообще, вот как вот с ним работать?
2: Ну, а что, нет, говорю, вот скажите,
1: я,
2: не так.
1: Как с ним работать? Я говорю, блин, жалко, я расстроился, что не пойду на концерт Кемара, вот в Липецк еду в этот день. Кирилл в этот момент слышит, да я манал Липецк вообще.
2: Да, да блин.
1: Я вообще такого не говорил
2: даже. Ну, а как ты говорил?
1: Я сказал, что я хотел на концерт Кемара, но буду в Липецк в этот
2: значит,
1: момент.
2: А что значит, когда человек говорит, я в этот момент, блин, буду на грязи воронежские ехать? Это что значит? Что, я очень хочу повидать Черноземье? Вы это такое слышите?
1: Это значит, что совпадает. Совпало так.
2: А просто совпало, да?
1: Да.
2: Артем, приезжай к нам в Люберцы. Фигюберцы.
1: Вот. А там будет Кемара выступать?
2: Я не думаю. Так, короче, здесь ремикс на «Широка река». Мне понравился. Тоже новинка.

0: Конечно, крутой ремикс. Вот тут это написали, говорил, Кирилл прав, подтверждаем. Нет, ну вы, конечно, я понимаю, вы, пенсы, любите выдавать желаемое за действительно. У вас и мороженое вкуснее было, и люди были добрее, и... Так что нормально. Да нет, я, конечно, рад, что я еду.
1: О, тут, видите, оказывается, рад.
0: Да нет, ну, типа, я не трепещу, конечно, не верещу от одной мысли.
1: Не Сент-Тропе,
0: естественно. Ну, нет, да в целом я от любых поездок куда-либо не верещу. Но в целом, конечно, почему нет? Но забавно, что тебе пишут, можно ли сфоткаться с Артемом, потому что, ну, они правильно знают. Я вот злая собака вот эта за забором. У меня два варианта. Я либо не отвечу на сообщение просто... Ну, потому что я его не увижу, я физически его не увижу, я не мониторю все это. А во-вторых, конечно, ну, они, видимо, думают, что я скажу, Артем, можно ребенок сфоткать с собой? Нет! Вы так меня представляете?
1: Если бы, например, Кендрик Ламар, тогда да.
0: Да. Вы так, да, представляете?
1: Ваш ребенок Кендрик Ламар? Нет. Всего нет. Доброго.
0: Если его зовут Кендрик, да, тогда можете.
1: И желательно фамилия ваша, чтобы была Ламар.
0: Да. Написали, Артем, с горлом все хуже, сходи к врачу. Да нет, на самом деле, во-первых, я у врача уже был, во-вторых, горло сильно меньше болит, и сейчас просто утро, и оно еще, ну, не прогрелось, так скажем. Ну и вот, собственно говоря, а так...
1: Так давай прогреем, че ты?
0: Так это...
1: Там есть, если что.
0: Это вообще с кайфом. Вчера закончили тоже вот снимать проект, в котором я участвовал. Я даже вообще доволен. Я думал, будет как-то типа кринжовенько, странно, а в целом было вообще очень здорово, поэтому мне понравилось.
1: Всем интересно теперь, когда же это все будет? Это
0: я думаю,
1: осенью?
0: Это ближе к осени, да, это ближе к осени будет. Это будет ВК-видео и на канале Music Box.
1: Ну, все, Артем на телек пробрался.
0: Конечно, можно посмотреть. Ну, я так понял, там...
1: Мы, конечно, в ВК-видео в основном будем смотреть.
0: Ну, да. Ну, посмотрите на теле. Я так понял, с каналом Music Box попроще договориться в плане заклеивания каких-то брендов, чем с Первым каналом, потому что на Первом канале мне там уже хотели заклеить, типа, вообще, типа, ну, бороду. У вас борода похожа на бороду... Да, на бороду в клипе рекламы Prada. А тут, как бы, довольно...
1: Да на мюзикбоксе такие. А для вас надо заклеивать что-то? Что заклеивать? Ну, бренды. Да. Какие бренды?
0: Какие?
1: Что такое бренды?
0: Кто-то заклеивает.
1: А где заклеивают? На других каналах. Есть другие каналы?
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Джет-тур Север Аэропорт.
4: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.
11: Всегда хочется нового. Новое радио.

0: Кто это пел, Артем, как ты думаешь?
1: Я думаю, что это Сергей Лазарев, «Самообман».
0: Да, ну, 3 минуты назад, а сейчас?
1: Крис Кельми.
0: Крис Кельми, да, это песня «Ночное рандеву». Да. Да. Что было? Нет, это, конечно же, Маша и Андро.
1: А, я узнал, да, конечно. Я прикалывался. Так, хочется, пользуясь случаем, передать огромный респект Вове Солодкову. Вот так вот просто решил я начать. Познакомился я вчера с Вовой Солодковым вживую. Угу. Крутейший чел просто. Я не знаю, что там они там какие-то... Что-то как-то вот по поводу этого ремикса там про бабульку. Что-то там какие-то у них там суды были или еще что-то. Вчера Вова Солодков абсолютно про это сам нормально и смешно шутил. И про эти ремиксы, и про свой рост в том числе. В целом про себя... смешно шутил. То есть ты как бы шутишь над ним очень аккуратно, потому что ты не знаешь, не знаешь, где эти границы. А он сам их раздвигает. Ты типа как-то про него пошутил так, а он еще про себя жестче пошутил, и ты понял тогда, ага, можно еще прощупать. Не Вову Солодкову, а границы в общении с Вовой Солодковым. Короче, было вообще мое общение с Вовой Солодковым, вот я вот ставлю лайк. Я его даже позвал к нам, он говорит, с радостью приду, если прям вот как-то вот, ну, более
0: это про прикол нельзя пока будет рассказывать с этой... с футболкой.
1: Можно я это выложил у себя?
0: А, выложил, да?
1: Да. Короче, вот это знаменитое видео, где Вова Солодков и...
0: Значит, рассказывай. Да, там такая ситуация. Стоит там девушка там или женщина, неважно, в кадре, почему-то в футболке, на которой нарисован крупно, напечатан Гоша Куценко.
1: Да, и там написано «Я люблю Гошу».
0: «Я люблю Гошу», да. И типа Вова Солодков, исполнитель песни про бабульку, стоит рядом с этой женщиной, и его лицо оказывается рядом с лицом Гоши Куценко. И человек,
1: на
0: который...
1: на футболке, да.
0: Да, фотографирует, говорит, Гоша, Вова, если я тебя сфотографирую, окажется, что ты...
1: Нет, там было Вова, если я приближу, будет... у тебя будет фото с Гошей.
0: Фото с Гошей. И Солодков такой... начинает ржать, но да, это как будто бы неестественно, очень сильно начинает ржать, и мы с этого тоже рофлили. И Артем вчера не поленился.
1: Я снимал шоу, я говорю ребят, надо где-то такую футболку найти. Они говорят, все сделаем. Я ее надеваю, спрятал под рубашку, мы там общаемся, Вова Солодков там был с группой «Вирус». Я подхожу, говорю, Вова, у меня для тебя кое-что есть. Начинаю раздевать, снимать рубашку, говорю, странно, что Вова еще не убегает. Типа, потому что, когда ко мне так подошел мужик в Строгино, типа, и он вот так вот раскрыл, а там были не часы, ну, типа, а Вова не знал прямо, он даже не догадывался, я снимаю, и он начинает абсолютно так же, как ты сейчас показал, но искренне прям ржать, и из зала выкрикивает, чувак говорит, если я фото приближу, у тебя будет фото с Гошей, ну, и, короче, это прям смешно было, но еще вот прикольно мне, что понравилось, после съемок подошла женщина, говорит, футболка топ. Я в какой-то момент хотела выкрикнуть эту фразу на видосе, я же ее тогда выкрикивала.
0: Прикол.
1: Так что,
0: вот короче, видите, у молодого человека какая самая ирония раз-то. Вы подключайтесь, дорогие наши звезды шоу-бизнеса.
1: Вова Солодков, респект. Так что я вот, если он доедет до нас, это будет крутой эфир, я уверен прям. Mm-hmm. Потому что у чувака самая ирония прям имеется.
0: Как хорошо поржать над собой, а то бывало...
1: Может, конечно, после шоу он загнался там где-то и...
0: В нашей практике с Артемом бывало, придет гость, который славится какими-то своими поступками, там, понаделает делов в инфопространстве, а потом приходит и говорит, про это мы не говорим. Вот так вот нам директоры артистов присылают стоп-листы, мы про это не говорим, и говорим непонятно о чем. Так вы сами на опережение сработайте, сами над собой
1: сами
0: пошутите.
1: Сами, конечно, про это.
0: Че, слабо? А вот Вове не слабо, несмотря на юный возраст.
1: Ну, вообще-то ему лет 15 уже вроде.
0: Ну, 15 это... Да 20 это юность еще, я считаю.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери.

0: Супер Секрет Газ. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Да все нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
15: Клянусь, я понятия не имею, в какой момент я на Муз-ТВ где-то в чарте
16: музыкальные
15: говорил
16: скоростя.
15: «Музыкальные скоростя». Что это такое?
16: А хахашка распирает изнутри. Почему ты не попросишь перезаписать просто?
15: Да я не знаю, звукачи работают днем, а я утром ухожу и забываю все время.
16: Написать, сказать, ребята, давайте хотя бы прошлое вернем.
15: Было...
16: А что в прошлом было? Там прикольное было какое-то уже...
15: Что-то вместе забыл. Наслаждаемся вместе.
16: Не, ну в прошлом какие-то типа фразы были, ну не музыкальные скоростя. Это...
15: Какие скрасти?
16: Я хочу... Кто у нас пересмотрел все выпуски эти шоу «Новое радио Чарт»? Можете найти этот, когда Кирилл говорит «Хахашка распирает изнутри» и музыкальные скрастя? Я хочу просто в лицо этому человеку посмотреть, когда он это произносит.
15: Бывает, ну раз что-нибудь не то там перехватишь на Казанском, там и распирает изнутри.
16: Да-да-да.
15: Ну не так часто.
16: Просто «Хахашка распирает». Мне просто интересно, да, мы иногда обсуждаем, что вот на телевидении как-то более консервативно относятся к произношению определенных фраз, и иногда некоторые даже не фразеологизмы какие-то, а какие-то просто вольные интерпретации некоторых слов просят заменить на нормальные, типа там, ну какие-нибудь... Училка на учительнице, ну, там типа, или да, еще что-то. А хахашка распирает изнутри, они прям пропустили. Они такие, вот, ну-ка, ну можно. Училка на учительнице, ну, там типа, или да, еще что-то. А хахашка распирает изнутри, они прям пропустили. Они такие, вот, ну-ка, ну можете же, ну можете.

0: Кира и Траум.
1: Я, кстати, тут наблюдение одно интересное. Вот ПОВ абсолютно любого провинциального города. Мы, к набережной, к улице Ленина подключилось еще одно кое-что. Я это не где-то увидел, я к этому наблюдению пришел сам, поэтому можете поаплодировать мне после этого. Но мы вот часто шутим, когда кто-нибудь дозванивается откуда-то. Ну, куда у вас можно сходить? Ну, у нас набережная красивая. А куда? Ну, можно по улице Ленина погулять. И, памятник Ленину есть. Еще, Кирилл, какой, вот, как ты думаешь, обязательно памятник есть?
2: Памятник.
1: Памятник есть... я не говорю, что, наверное, прям абсолютно в любом провинциальном городе, но в большинстве. И этот памятник ты можешь прям когда приехал увидеть.
2: Ну, во всех городах есть памятники, понятно, там мемориалы, естественно.
1: Нет, ты прям приехал, далеко прям ходить не надо.
2: Прям приехал в город и сразу,
1: ну,
2: да?
1: По сути.

0: знаю, что там.
1: Причем это не важно даже, приехал ты на поезде или на самолете.
0: Памятник.
1: Ну, если в этом городе есть, конечно, аэропорт, то там 100% есть и этот памятник.
0: Кроме Ленина, не знаю.
1: Ну, смотри, сдаешься?
0: Памятник Леши Свику, я не знаю.
1: Нет. А, на каждом вокзале обязательно есть вот этот вот паровоз. Памятник вот этому паровозу, и он черный такой там стоит. Один вот с этим прицепом для угля. Обязательно.
0: Ну да.
1: И если в городе есть аэропорт, на выезде из аэропорта обязательно стоит вот какой-то старый самолет. Вот этот вот такой вот стоит.
0: Да.
1: Как правило, в 90% случаев. Это, видимо, памятник типа транспорту, на котором ты, видимо, должен переехать в Москву навсегда. Но реально, я даже... Что на меня навело это? Станция грязи Воронежский. Да. Я набрал. Там,
2: даже погуглил, куда едешь, чтобы
1: надо
2: все
1: же было
2: риски
1: знать.
2: Оценить.
1: Там стоит этот черный паровоз. Я такой, в смысле, так он же и в Перми стоит, и в Череповце стоит, и в Калуге я был тоже стоит.
0: Да, еще Нагана пел. Братухи, подогони на днюху черный паровоз.
1: Да.
0: Черный паровоз.
2: Абсолютно верно. А вот против самолета, у нас самолет стоит в городе. Прямо
1: в городе.
2: Не в центре, да, на площади.
1: На выезде с аэропорта не стоит там такой
2: старенький
1: какой-нибудь.
2: Нет, у нас сразу в городе большой, прибольшой такой памятник летчикам, авиатором там стоит.
1: Ну, это памятник военному самолету, тут гражданский какой-нибудь, типа, видимо, списанный самолет какой-нибудь, тоже, как правило, стоит на выезде. А в Липецке есть аэропорт?
0: Да.
1: А что ты не на самолете туда летаешь?
2: Да там такая ситуация, старик. Тебе потом расскажу.
0: Понял.
2: Ладно, уходим на паузу.
1: Все.
2: Вы далеко не уходите.
1: А сколько реально лететь, вот если от Москвы до Липецка на самолете? Минут 40.
2: Да, 40 минут где-то.
1: Да?
2: И до Домодедова ехать 2,5 часа.
1: Класс.
2: Это еще одна причина, почему лучше на поезде.
1: Там пораньше надо еще приехать в аэропорт. Ну, то есть вся дорога займет часов 8.
2: Ну да, да, да.
1: Нормально.
2: Так, что тут мне Олег скинул?
3: Наслаждаемся вместе.
2: Это я буду ставить после каждой песни, перед каждой песней
1: вот
2: Сережа
1: пишут,
2: Лазарева.
1: Саратов и паровоз, и самолет есть. Пишет
2: да?
1: другой. Павел пишет, в Перми ничего этого нет, все в других местах. Вот, Павел, что ты рассказываешь? Я все детство лазил по этому паровозу. Может быть, просто ты не видел? Он там не в очевидном месте стоит, там надо чуть подальше пройти. И он там, ну, по крайней мере, был там 100%. И, по-моему, самолет там тоже на выезде с аэропорта тоже стоял. Может быть, когда новый аэропорт построили тоже, и самолет этот убрали. Но он был тоже, я тоже помню.
3: Наслаждаемся вместе.
1: Музыкальная скоростя.
4: Калинин и Райтраум на новом радио. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оставь зеленый след.
6: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖН 0+.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое радио.
17: Новые на новом. Егор Крид и Артика Асти. Карма.
18: Ты

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран, на базе нового радио, суперхиты, суперновинки на базе. Решил, короче, обновить комплектующие компьютера, я уже вроде рассказывал, и как и с планшетом, как и вообще в целом со всем, что у меня происходит, ты вначале планируешь одно, потом соглашаешься на какой-то компромисс получше, а потом у тебя уже корзина на 150 тысяч рублей. И я подумал, насколько вот, конечно, приставки игровые делаются для людей, потому что ты купил приставку, и все. И потом покупаешь только игры. Там уже за тебя решили, какой там процессор в ней стоит, какие там, какая видеопамять, вся эта оперативка. Тебе не надо постоянно там в настройках копаться, в настройках игры копаться с графикой, чтобы там она как-то более-менее шла. Там уже все настроено, вся графика выставлена, ты купил и играешь. Ну, тут...
3: А, да, давай. Ну, купил приставку, и ничего больше не нужно докупать, это только если ты не училка русского. Так, значит... Ну, если ты училка русского, то купил приставку, там потом на корень нужны деньги. Угу. Вот.
2: Ну хорошо, потом... хотя бы на окончание не надо.
3: На окончание оно всегда со мной, так сказать. Ну там суффикс потом надо.
2: Не, ну можно как допы, конечно, окончание тоже взять. Но в основном окончание нулевое.
3: Так, и что с компьютером-то?
2: Ну и вот, а тут ты, когда компьютер обновляешь, ты буквально там на пару лет как-то в от этой темы. О, тебе опять заново надо все это учить, понять все. Я хотел просто какую-то, ну, типа, плюс-минус среднюю видюху, а в итоге я там назаказал. Я реально... Все у меня обновляется. Я в итоге оставил только процессор и материнскую плату. Ну, мать, конечно, старая, но еще побегает вполне.
3: Ну, я с твоей тоже так говорю. Мам, привет. Не, подожди, ну, а правда, со стороны...
2: На процессор. Потому что если я поменяю еще материнскую плату на современную... Мне нужно будет менять еще и процессор, потому что там новые разъемы, ну, сокеты так называемые, новый форм-фактор вставления этого процессора в материнскую плату.
3: А какой сокет там?
2: А, ну, у меня М4, потому что я... Нет. Сокет с апельсином, да, и с яблоком. Сокет с апельсином, да, и с яблоком. Любимый, моя семья.
3: Так подожди, но почему бы вот действительно не сделать компьютер просто для того, чтобы заполнять там экселевские таблицы, ноутбук, и купить за полтинник PlayStation, да и все, один раз. И там все игры идут.
2: Так и можно, но...
3: Ну, реально, PlayStation полтинник дорого, как будто бы. Ну, а это один раз купил, и
2: все. Ну, в любом случае, нет, у тебя же компьютер, ты так или иначе, мне вот там постримить или что-то там смонтировать, тебе так или иначе надо это. Ну, короче, там вот так получилось, что типа процессор, если ты будешь менять на более новый, то тебе надо и менять материнскую плату, потому что новый процессор с другим разъемом. Потом под это тебе все еще надо будет менять и всю оперативную память, потому что там тоже новая форма и новый разъем. То есть, типа, тебе вот ты вот хочешь что-то одно поменять, а по факту тебе надо менять все. В итоге я решил оставить материнскую плату, процессор и оперативку, те, которые у меня были, просто там чуть памяти докинуть. А остальное поменял все вообще.
3: Материнская плата, прикольно, конечно. Вообще.
2: Я даже колонки купил себе, студийные мониторы.
3: Ничего себе.
2: Чтобы у меня...
3: Женелек
2: было. Не, там другие какие-то. Не такие прям совсем профессиональные студийные, но тоже пойдет. Ну и короче, вот я и как-то это. Но из приятного, конечно, я приеду из Липецка в воскресенье утром, и я буду все это собирать. Я купил там у меня белые провода, я буду все вот это, водяное охлаждение с большим экраном, буду все вот это, кабель-менеджмент. Короче, вот я прям кайфану. Собирать вот такие штуки мне нравится. Но я говорю, я... утонул вчера во всей этой информации новой, которая там, эти тайминги по оперативке, короче, это...
3: Вот материнская плата, понятно, что такое. А отцовская плата, это что?
2: Алименты.
3: Молодец!

0: быстренько думали, что в Москве все вообще там идеально, безопасно. Вот проскочила новость буквально на днях, в столице ограбили квадроберов.
1: Ужас.
0: Да, причем не ценные вещи какие-то
1: украли,
0: забрали.
1: Лапы и хвост.
0: Да, там ужасная ситуация. Достали холодное оружие какие-то недоброжелатели.
1: Ух ты.
0: И угрожая им, потребовали отдать им костюмы в битцевском, в пойме реки Битцы.
1: У меня в детстве так адидасовскую куртку тоже отжали.
0: Вот, это что, это так и отголоски прошлого. Заставили отдать перчаточки, кошачьи лапки, масочки. Я не знаю, не дай бог.
1: А верблюжьи лапки оставили?
0: Ну, это, наверное, я не знаю. Вот, и, видимо, и хвостики тоже потребовали отдать. Причем вопрос... Почему 37 тысяч рублей материальный ущерб? Неужели лапки и масочка?
1: Мне кажется, кошачьи? Моральный еще какой-то дополнительный.
0: Написано материальный ущерб.
1: Да?
0: 37 косарей. Как, во-первых, дорого нынче быть квадробером просто. И во-вторых, опасно получается.
2: Да, это 600 рублей стоит максимум.
0: Но еще второй вопрос. Как люди, которые на улицах пытаются кого-то ограбить, еще на что-то надеются, при том, что в Москве, да и уже в других многих городах, камера на камере просто. Бывают случаи, когда камера, и ее снимает камера, которая встроена в эту камеру.
1: Да, да,
0: что вы хотите сделать? Зачем вы это делаете?
1: Но при этом все равно попадается, знаешь, какое-нибудь, типа, вот мы не могли найти там это. То есть даже при том, что абсолютный паноптикум, типа, тебя видно со всех сторон, все равно какие-то иногда случаи проскакивают, что никто ничего не видел. Знаешь, вот это вот пишут иногда свидетели аварии, там отпишитесь. В смысле свидетели аварии? Там камеры везде стоят. Типа, как вы... Ну, иногда, знаешь, почему-то камера какая-то, может, не работала или где-то там мертвая зона. То есть все равно почему-то бывает. Вот тут написали ответ ИИ. Фраза «Хахашка распирает изнутри» прозвучала в эфире утреннего шоу «1+1» с Кириллом Калининым и Райтрауном, а не в рамках отдельного музыкального чарта. Я бы запомнил это, если бы это прозвучало. Но я недавно понял, что, в общем, ИИ можно переубедить. Я провел такой эксперимент с Алисой. Mm-hmm. Я говорю: «Алиса, откуда мем «это тебе обойдется в копеечку»?» Она говорит: «Это не мем, это устоявшееся выражение, которое означает, что типа надо будет там что-то дорого обойдется». Я говорю: «Нет, подумай, пожалуйста, еще, это мем». А она мне начинает говорить: «Это не мем, это, ну вот это второй раз это прогоняет». Я говорю: «Алиса, вообще-то это видео с Пашей Техником, где он выбирает бассейн». Она говорит: «Да, вы правы, это видео было с Пашей Техником, где он выбирает бассейн». Я говорю: «Вообще-то, честно говоря, это был не бассейн, а аквариум». Она говорит: «Да, вы правы, это видео было с Пашей Техником, где он выбирает аквариум и говорит, это тебе обойдется в копеечку». Я говорю: «Вообще-то это не он сказал, а мужик, который ему». Она говорит: «Да, вы правы, это видео обойдется в копеечку», где говорит мужик. И потом, после всего вот этого, я ей говорю: «Алиса, откуда мем «это тебе обойдется в копеечку»?» И она говорит: «Это фраза из видео с Пашей Техником». То есть она запомнила, понял?
0: Да нет, она просто хотела, ты достал робота, понимаешь?
1: Да?
0: Ты единственный в мире человек, который достал робота, и она просто хотела, чтобы ты отвалил уже. Чтобы она позанималась там своими делами, алисьями, у себя внутри колонки. Там окна помыла, я не знаю.
1: А
0: там
1: какие лисьи дела? Колобка есть?
0: Да... Да.
1: Какие еще у лисы могут быть дела?
0: У лисы, ну...
1: Хвост... Ну, какие-то усы, может быть, только стричь. И колобка есть.
0: Да,
1: предательство и... Так, у нас сегодня пятница, рубрика «Пятничные анекдоты» после песни.

0: так резко все. Ну ладно. Так, это так, один, да. Плюс один.
1: И один плюс один. У нас сегодня пятница. И, соответственно, в эфире рубрика «Пятничные анекдоты». Анекдоты, которые я собирал вчера, где-то около часа потратил на это. Поэтому оцените, пожалуйста, старания по шкале от одного до одного, где один это отвратительный анекдот, а один это лучшее, что вы слышали. Начнем опять с маленьких и пойдем на...
2: «Пятничные анекдоты» новым радио «Байрайтран». Поехали.
1: Объявление. Пропал мальчик, 6 лет. Особые приметы. Мальчик, 6 лет, пропал. Такой классический, в стиле Фоменко.
2: Хорошо.
1: Идем дальше. Муж приходит домой с уткой под мышкой. Там жена сидит. Ну, а он с уткой, с этой подмышкой пришел. Он говорит, ну вот с этой свиньей я и сплю. Жена говорит, ну это же не свинья, а утка. Он говорит, а я и не тебе говорю.
2: Опа! Вот такая межличностная.
1: Такой, да. Едет мужик по деревне, развозит навоз. Что там за ужасная музыка?
2: Я потом прикольную подложку пытался найти.
1: Едет мужик по деревне, развозит навоз, гружает в одном из дворов. Хозяйка восхищается, оценивает, говорит, какой хороший у тебя, однако, навоз. А мужик говорит, говно не возим.
2: Карапулечки вот такие, да. Пятничные.
1: Последний коротенький анекдот. Доктор, я постоянно чувствую себя собакой. Но это странно, а с какого момента это началось? С самого детства, когда я был щеночком. Я такой добрый. Добрый. Добрый анекдот просто. Все, идем, переходим к анекдотам подлиннее. Время 11 вечера, мужа нет дома, жена на кухне дожидается уже со скалкой. Звонок, дверь, жена открывает, стоит мужик, ну, муж ее. В одной руке букет алых роз, другой тортик. На лице улыбка, он говорит, добрый вечер, дорогая, это тебе. Ой, дорогой, а что сегодня праздник какой, годовщина свадьбы? Да нет, так просто, пойдем в спальню, а? Постой, поужинай хоть. Не-не, пойдем. Ну, хоть чаю с тортиком попьешь. Нет, пошли скорее. Она говорит, эх, видишь ли, сегодня нельзя. Он говорит, да вы что, сговорились все, что ли?
2: Крять.

0: супружеская ложа, муж с женой. Жена говорит: дорогой, а давай мы будем играть в ролевые игры. Муж говорит: давай. Жена говорит: давай, ты таксист, а я молодая симпатичная девушка, которая доехала, но вот нет денег, чтобы рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Ну и жена такая: я, Денька, таксист, у меня нет денег расплатиться за проезд, отпустите меня, пожалуйста. Муж такой: иди.
1: Ладно.
0: Ладно, да.
1: Что еще?
0: Утром на работу приходит начальник, спрашивает охранника: все спокойно было? Охранник в ужасе: да вы что? В полночь в цехе включился свет, заработали все станки, так до рассвета работали, что там происходило. Начальник, улыбаясь: успокойся, это наш токарь Петрович. Он говорит: так он же умер как год назад. Да, но ему еще 2 года до пенсии.

0: два у меня, два анекдота. Как-то раз ученики сидели с удочками на берегу и ловили рыбу. Подошел учитель. Говорит, не клюет? Они говорят, не клюет. Он говорит, и не будет. У рыб же нет клюва. Ну, это такой добренький перед анекдотом, который мне понравился больше всего из всей подборки сегодняшней. Вот такой вот. На улице к мужчине, у которого вместо головы гигантский персик,
1: так,
0: подходит другой мужчина и спрашивает, а как так получилось, что у вас вместо головы гигантский персик просто? Он говорит, вообще это довольно смешная история. Джин, значит, говорит, исполню три моих любых желания. Ну, сначала я пожелал богатства, и ко мне сразу же подошел парень с кейсом, набитыми деньгами. Появились сразу счета в банках, миллионы и прочее. Потом я пожелал, чтобы невероятно красивая женщина любила меня без ума. Тут же ко мне подошла красавица, сказала, что безумно любит, вообще скоро свадьба. А потом я пожелал себе вместо головы гигантский персик.
2: Да вам решать, да, уважаемые слушатели, какой, да, из анекдотов был смешнее всего?
0: Какой смешнее? Смотрите, есть про мужа, который пришел ночью, потом про навоз, про собаку, про таксиста, про персик, про два года до пенсии, потом анекдот был про пал мальчик, свинья и про клюв у рыб. Какой вам больше понравился? Напишите в чате у нас, пожалуйста. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: ищущие нужно вам для кухни средства.
1: Всегда, чтоб счастлива была семья,
0: порошок купите для белья.
1: В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм
0: 79,99.
1: Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма
0: 429,99.
1: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 1 плюс 1, это новое радио, Райтраун и Калинин, 5 июня, пятница. И сегодня у нас эндокринолог в гостях. Вот судя по нашей табличке с гостями, вот не артист, который приносит песни, а профессионал.
1: Судя по тому, что у меня горло болит неделю, позвали, решили, и я не ходил к врачу, они такие, ладно, давай тебе позовем эндокринолога, пощупая твою эту, как его.
0: Ой, а когда я вел вот без тебя, помню, был случай, я вел без тебя эфиры в Питере, было время золотое, с местным коллегой, с Мишей, и там у меня...
1: Его Дима зовут.
0: Ой, Дима, прости.
1: Вроде.
0: Спасибо, что ты помнишь.
1: Ну, я точно не помню, вроде бы Дима.
0: Дима Казанцев. Вот, и у меня отвалился голос там прям сильно, все плохо, и мне позвали начальство фониатора, прям настоящего, профессионального, и на эфир. И там пришла девушка, ну, молодая относительно, она там мне провела какие-то процедуры, там что-то вливала в горло, прям вот за эфиром там, пока музыка играла. Ага. И я вот в присущей, наверное, легкой нам манере все говорю, спасибо большое, и прям типа 10 секунд эфира, я говорю, давайте сейчас в эфир выйдем.
1: Да.
0: Вот. Как она разозлилась. Вообще там
1: почему?
0: Такой чуть ли не конфликт был. Она говорит, вообще-то о таких вещах надо предупреждать.
1: Реально?
0: Ну да, но то, что для нас белый день, типа, ой, сядь к микрофону, ничего страшного.
1: Да.
0: А человек вообще не привык к этому. Я как вот на таком, на голубом глазу говорю, давайте сейчас поболтаем.
1: Ага.
0: Она говорит, ни в коем случае я не буду этого
1: прям
0: делать.
1: Прям разозлилась?
0: Прям, да. И она начала там ну, не то, что агрессировать, эмоционировать, и говорит, это, ну, надо заранее было сказать.
1: Хорошо, что ты ее не до процедуры позвал.
0: Да, хорошо, что она не хирург там со скальпелем, она бы мне вонзила бы его в бочелу. Да, и она, естественно, отказалась, и мы там прям такой был сыр-бор за эфир. Мне говорит, да давайте, говорит, что такого? Она прям, нет, наотрез. Ну, видишь, что... Одному хорошо, то другому дискомфорт.
1: Вот мне так же, у меня один раз так было, я на работу не вышел. Мне звонят в 8 утра, начальство говорят, ты где? Я говорю, так предупреждать надо, что в эфир выходим.
0: Я-то откуда-то, действительно.
1: Это для вас, это как белый день. Я откуда знал, что надо на работу приходить
0: каждый
1: день?
0: Я думал, разок провел эфир, все, пошел там ждать зарплату.
1: Чего даже не предупредили вообще?
0: Если вы бы сказали, что это каждый день, я бы уж подумал 500 раз.
1: Конечно, мне вот каждый день просыпаться в 6 утра, какая мотивация вообще?
0: Да.
1: Поэтому нет.
0: Ну, тоже, к начальству вопросов вообще уйма.
1: Угу.
0: Вот это, во-первых, утренний подъем придумали в 7 утра, зачем-то эфир.
1: Вообще...
0: Вместо того, чтобы в 3 часа дня
1: какая-то,
0: сделать удобно.
1: Какая-то, честно говоря, самая дурацкая вселенская договоренность, которой все следуют почему-то. Типа, рабочий день должен начинаться рано утром, а почему не попозже? Ну, типа, никому же неудобно это.
0: Нет, это вон, видишь, пишут, что это у Эви.
1: Что у Эви?
0: Ну, не у нас будет, у нас сегодня гостей не будет.
1: А, да?
0: Да. Неудобно, в таблице смотришь гости, а там, оказывается, приписка, что это типа вечером.
1: Блин, лучше бы нам эндокринолога позвали. Хотя, с другой стороны, женщинам эндокринолог, наверное, полезнее. У них же постоянно там щитовидка, вот эти гормоны постоянно вырабатываются. Так что они, наверное, сегодня поболтают там по душам.
0: Ну... Честно говоря, вот не знаю, как тебе, Артем, но мне очень хочется почаще видеть гостей-профессионалов. Вот,
1: ну, ты можешь на меня смотреть просто.
0: Ну, нет, это понятно, ты каждый день.
1: Но у нас вчера был вполне профессиональный майот. У меня, кстати, абсолютно хорошее впечатление о нем.
0: Да, хороший парень.
1: Вообще классный,
0: легкий, без этого самого, без напряга, без лишнего багажа, который иногда с собой приносит гости.
1: Да. А он из багажа принес нам песню Розенбаума, историю про рыбалку.
0: Да, любовь к лесоповалу.
1: Вообще, ну, он запомнил, Кирилл.
0: Нет, он сказал,
1: что он правда сказал.
0: Батя слушал и любит Розенбаума и лесоповал.
1: Они даже Розенбаума спели.
0: Да, мы
1: вообще.
0: А, так же мы и в эфире делали.
1: Да.
0: Блин, а давайте в конце часа лесоповал послушаем. А вы как, народ, напишите.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, давайте позовем.
0: Давайте на лесоповал поедем.
1: Поедем,
0: все.
1: Да.
0: Не в конце часа.
1: Да, у меня...
0: Завтра.
1: Да, сказал прямо, как мой дед тоже. Они тоже на лесоповал ездили все. Ну, там, на 6 лет.
0: Было время.
1: Да.
0: А зачем?
1: Ну, там целину поднимали, осваивали.
0: По приколу лес повалить.
1: Ну, кстати говоря, вот понятное дело, что вот эти все истории, ну, хорошего там, наверное, и... Ну, я не знаю, как правильно подвести. Ну, понятное дело, что методы были жесткие, но, тем не менее, сколько городов и сколько вообще, да, в целом даже дороги, которые построились вот туда, что раньше называлось «Глубь России», создано же руками людей, которых отправляли туда за что-либо.
0: Руками и десятками, наверное, сотнями тысяч людей, которые оставили там свою жизнь, строя Байкало-Амурскую магистраль.
1: Это правда, но и многие города как раз из этих же, ну, я не знаю, можно ли это называть поселениями, выросли в итоге в большие, да, крупные города. То есть раньше это просто было какой-то поселок там ссыльных, которые там жили и со своими семьями. И вот так вот это разрасталось, и потом это большой там какой-то сибирский город уже. Так что, понятное дело, методы были суровые, но тем не менее...
0: Ну, как суровые? Там одни уходили, других подвозили на вагонах просто, да, и они снова там работали. Да. В минус 50.
1: Это да, но тем не менее...
0: В следующий раз, когда отключат воду, результат... вспомните, как люди работали в минус 50.
1: Тяжело, видишь, тяжело какие-то... Ну, вот я говорю, но тем не менее, тяжело, конечно, в этом какие-то плюсы искать. И, конечно, как бы в моральном плане никаких плюсов-то и не было. Но, тем не менее, те города и те дороги мы и сейчас пользуемся. То есть, это все наследие тех времен. Как бы это странно ни звучало. Нифига себе, мы задушнили, да, под конец.
0: Давай
1: просто
0: теперь поставим песню группы «Винтаж».
1: Мы только что просто шутили про лесоповал, а потом в какой-то момент начали...
0: Съехали с эндокринолога, съехали на Байкал-Амурскую магистраль. Ну, ладно, скоро вернемся.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Да все безнормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Huawei сети на сайте Huawei.ru. 13+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте на слова подробнее на tutu.ru/6+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Новое радио. Новое на новом.
7: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: песней. Давай, Артем, по одному эпитету о том, какая классная эта песня. Давай, замечательно.
1: Я бы сказал, что это винтаж, конечно.
0: Винтаж, да. Винтаж, это малохитовый трек просто. Ну, супер. Ну, когда слушаешь, думаешь, ну, как же здорово, что мы живем в одно время все вместе.
1: Так. Андрей Малахитовый трек.
0: Это, то есть, Андрей Малахов переделал в смешном стиле?
1: Да, чтобы... автор жжет. Я помню, как это, первые попытки перевести интернет на телевидение. Вначале был, конечно, автор жжет с Андреем Малаховым. Это была специальная, типа, на 1 апреля они выпускали спешл, где приглашали ведущего, там, Рому Желуди или еще кого-то, и они смотрели мемы.
0: Популярный среди молодежи блогер Макс плюс 100-500.
1: Да-да-да.
0: Ну, было лет 10 назад, было время, когда интернет дружил с телевидением. Популярный среди молодежи блогер Макс плюс 100-500.
1: Да-да-да.
0: Ну, было лет 10 назад, было время, когда интернет дружил с телевидением и наоборот.
1: Телевизор.

0: в гостях сегодня.
1: И сейчас такие 200 тысяч, это что, популярное видео, по-вашему? И потом еще были вот эти попытки на канале «Перец», когда выпускали плюс 100-500, отдельное там было... Макс плюс 100-500 там обозревал. А потом, конечно, чуть это все равно начало отпочковываться. Ну, в какой-то момент поняли, что, видимо, интернет и телевизор, они как-то, ну, не смешать это даже при желании. Оно все равно отдельно существует.
2: Да, все мы смотрим на интернет-персонажей в телеке, как баран на новые ворота. И вообще, типа, кто это? Верните нам этого самого Геннадия Петровича Малахова нормального.
1: Да.
2: К которому мы привыкли. Вот это все интернет, вот. А нам и не нужен ваш интернет.
1: Не нужен.
2: Интернет.
1: Зачем нам интернет?
2: Так, ну мы, получается, сегодня на лайт-режиме.
1: Да,
2: без гостей.
1: Сегодня пятница, конец рабочей недели, тяжелая рабочая неделя, и сейчас еще и на выходных придется потрудиться. У меня невозможная какая-то задача выспаться за воскресенье заодно. Это вообще реально?
2: Да-да.
1: За один день выспаться. Черт. Но ничего,
2: зато
1: нормально.
2: Зато есть результат, понимаешь?
1: Зато в августе отпуск есть, вот что я тебе скажу. Я целый месяц хрен выйду из дома вообще. Реально, я даже не собираюсь. Ну вот опять, как-нибудь только вот выкинуть мусор, а то, когда он уже подванивать начинает, вот тогда вот выйду. Еще вчера дали воду, наконец-то.
2: Ой, горячую. Поздравляю тебя.
1: Вообще.
2: Оранжевая, как надо?
1: А я не знаю, я пропустил этот момент, я же на работе был, поэтому...
2: Пришел, а за тебя уже слили ее, да?
1: Да, но, конечно, сильно необычно, типа ты рот полоскаешь теплой водой после того, как зубы почистил. Вау. Для меня, конечно, это было шок. Но интересное ощущение, конечно. Спасибо, что дали теплую воду в целом, когда на улице обратно 30 градусов стало. А вот когда 10 градусов было, была холодная вода, ну нормально.
2: Ладно, тихо, не наезжай, сейчас услышат, отключат обратно.
1: Да?
2: Ах так, они скажут, и
1: ага.
2: Обратно.
1: И выключат вот эти пылесосы, которые запустили, которые пух всасывают. Слышал это, да?
2: Пухососы.
1: Да,
2: да,
1: да.
2: Это яичко, скорее всего.
1: Да, думаешь?
2: К сожалению. Хотя в Москве все возможно. Но видели вчера видосы по всем интернет-пабликам, ходили маленькие роботы-пухососы.
1: Ну я вам скажу, какое это реально в Москве аномальное количество пуха этого. Ну то есть я не аллергик, но даже я ходил, чихал, потому что невозможно вдохнуть, не вдохнув при этом пуха. Вот у вас, наверное, возникает желание такое, типа, как в детстве, туда спичку какую-то, ну что мы осуждаем, конечно, так ни в коем случае нельзя делать, и пух этот смешно загорится. В этот раз столько много пуха, что смешно загорится весь двор, мне кажется, поэтому не надо делать этого.
2: А есть же, слушай, у людей аллергия вот на
1: тополиный
2: пух.
1: Конечно, ты чего, они там с ума
2: сходят. Я вчера видел концентрацию пуха в Москве, я думаю, бедные вот люди, аллергики. Это же просто из дома выходить запрещено.
1: На пух сильная аллергия, и они, да, там они с ума сходят.

0: плюс один. Калинин
1: и Райтраун. А не хочешь просто уже, может, на
2: да
1: рекламу?
2: Да нет, я нечаянно поставил. Тут у нас чехарда с этими всеми подложками.
1: Чехарда из-за того, что пух там такой,
2: да,
1: конечно.
2: Да, да, будь здоров, кстати. Да. Чехарда опять кучепнул. Ага. Да что ж такое? Я просто тут что-то нажал, и все. Вот, на самом деле надо на музыку уходить. Ага. Я так и не понял. Мы ставим «Я куплю тебе дом» или «Лесоповал» или нет? Вот напишите в соцсетях. Если напишите, что пошел я нафиг со своими старческими песнями, я реально прислушаюсь и не буду ставить. Поставлю вам какую-нибудь классную песню группы
1: Атаван.
2: Атаван. Взял долг.
1: Да.
2: В долг деньги. Будь добренник, Атаван.
1: Да. Лесотаван поставь.
2: Лесотаван. Или нет. Напишите, нужно, не нужно. Как там? Рыба, не рыба. Надо, купила. Не надо, иди отсюда.
1: Сыр, фиги, рыба, селедка. Надо селедку? Нет, иди нафиг.
2: Да, был такой. Все, на паузу уходим. Все, пока.
1: Наорал.
2: Да, пока.
0: Калинин и Райтраун на новом радио. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: radio.ru.
1: Так, ну все, стоило чуть-чуть прикрикнуть, спросить, поставить вопрос ребром. Че мы ставим? Красивую музыку.
2: Ребров.
1: Медляк, да, на стихи легендарного советского поэта-песенника Михаила Танича. И вы говорите, да, ставим. Поэтому в данный момент звучит на новом радио песня в исполнении группы «Лесоповал». Поехали.
3: Это шмон, это шмон.
2: Господи, я думал, ты шутишь.
1: Подожди, я не ту поставил. Сейчас, секундочку, я другую песню имел в виду. Вот эту, да, конечно, «Я куплю тебе дом». Перепутал. Итак, дамы приглашают кавалеров. Все такое, «Белый тань».
3: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Если вы не знаете, то я напомню, что Михаил Танич, автор текстов огромного количества песен советских, писал не только вот такие: я куплю тебе дом, там, вот шмон, всякие там что-то, лагерн, первая ходка и так далее. Вот такие вот там тексты. Но и такие знаменитые песни детские, как «Дважды два четыре», а не «Пять», а не «Шесть». Это что там известно в целом мире. Потом «Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной». И так далее, и так далее. Вообще полный раздрай в голове у человека был. Но в том он и гениален. Как Артем Селиванов, ну, который может вам не спеть и Трофима, и рэп зачитать, и что-нибудь еще, и он свое искусство продемонстрирует прямо сейчас. Встречайте! Рантраум! Поехали!
1: 11 утра в Магнитогорске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Ну вот, написали у меня на свадьбе эту песню, свекор пел. Вот это, конечно, мой страшный сон абсолютно. Оказаться в таких местах, где ты, ну, видимо, не столь отдаленных и можно,
3: это
2: можно назвать
3: рядом, потому
2: места.
3: Что это народная музыка, народная
2: сплошь
3: песня.
2: И рядом места не столь отдаленные.
3: И это тоже, да. Почему да. говорят, не зарекайся? Потому что все рядом, ближе, чем кажется.
2: Да, буквально на метро доехал, да и сел. Так что всегда при желании... Вот.
3: При нежелании. Да, при в детстве нежелании. Помню, мы с дедушкой, с бабушкой ездили. Например, у нас это не на дачу назывался, на сад. И да, там сад вот было, у нас да. садовое товарищество. И рядом зона, например. Прям рядом. Вот. И там все время что-нибудь я сижу, там маленькие играю, там где-нибудь свои машинки там на огороде.
2: А у вас в туалете прячется преступник
3: да.
2: беглый.
3: С преступником играю.
2: Да.
3: Вот, и там такой все время звук звучал, слышался такой типа у-у-у. Это, как мы потом объяснили, это типа то ли ворота открываются, когда. Вот, и все прошло детство, и нормально. И страшновато было, да, что беглый зэк там тебя заберет. Но никто не забрал.
2: Не было.
3: Угу.
2: Может, забрал, просто тебе не сказали.
3: Может быть.
2: Да.
3: Может быть, это и не батя мой был.
2: Ну, я говорю, откуда любовь иначе к такой музыке?
3: А я думаю, что батя бритый все время?
2: Конечно,
3: и почему у него звезда наколота?
2: Какой-то номер на груди.
3: Какой-то Сталин зачем-то.
2: Да.
3: И говорит, папка, а кто это у тебя тут на груди наколот? Это батя мой. Ему я должен.
2: Да, так. Я ничего не понял, но ладно.
3: Ну, накалывали в профиль Иосифа Виссарионовича.
2: Да?
3: И особенно зэки, да.
2: Типа что, стрелять, значит, нельзя
3: ну,
2: сюда?
3: Ну да, вот и на сердце накалывали, да.
2: Да, они как будто что только не накалывали.
3: Ну?
2: Там абсолютно разброс просто, начиная от просто да. значка Буби, может, заканчивая там...
3: Может, не надо, поехали дальше.
2: Реально.
3: А то сейчас еще наступим на чужую территорию нечаянно. Кто-нибудь встретит нас после работы и посадит на
2: да?
3: пику.
2: Ну, а чего? Ну, кстати говоря, мы вот читали новость, что сейчас время такое, что рекордно низкое количество сидевших конкретно в данный момент людей в тюрьме. То есть, если там еще в десятые какие-то года миллион человек, то сейчас там в тюрьмах 200-300 тысяч сидит. Так что, как минимум на 700 тысяч людей меньше ты... Ну, огорчил сейчас, не хочется говорить.
3: Итак, 5 июня. Да. Пытаюсь поменять вектор беседы.
2: А я тут уже просто...
3: Вы слушаете новое радио.
2: Новое
3: и
2: радио.
3: Артем.
2: Да я тут щелкал песни, которые можно поставить. И вот этот Кимаро предательский мне опять на глаза попадается.
3: Это Кимаро виноват. Чего да он там свои виноват? Концерты ставит на выходные дни?
2: Я просто вот, я не это как его... Не подумал вперед, потому что про концерты я узнал еще зимой. Но, с другой стороны, если бы я отказался от работы, на которую я согласился в итоге, на которую мы поедем... я с большим удовольствием, конечно, поеду работать с Кириллом, вести мероприятие в Липецкой области. Если бы я отказался от мероприятия и пошел на концерт Кимаро, то, ну... Там как бы можно было бы на эти деньги и на концерт Кани в Стамбул летать.
3: А знаешь, как было бы, Артем, если бы ты тогда отказался, то Кимаро бы не приехал. Я эту всю кухню знаю. Это, я тебе говорю, это все одновременно выпадает постоянно.
2: Ну, кстати, да, опять бы за день до концерта... Да нет, Кимаро, он не такой. Он, это знаешь, он бы согласился. Это все-таки, конечно, не Тиа и не там Рэй Шреммурд, которые 8 раз отменяли
3: подряд. Ну и понятно,
2: концерт.
3: Почему летом Кимаро. Потому что летом всегда много Кимаров.
2: Ну... Что-то ты закимарил, я думаю.
3: Я бы сейчас покимарил, да, немножко. Но нет.
2: Ладно. Прости, Кимаро, брат. Я очень хотел, реально, я мечтал даже.

0: вчера, значит, общался опять с группой «Вирус» на одном проекте, в котором я участвовал. Ребята к нам недавно тоже приходили. Абсолютно крутейшие типы, с самоиронией и в целом с хорошими песнями. И они же на какое-то время пропали надолго. И я тут узнал вообще историю, о которой я, честно говоря, не знал. Вот что значит, надо внимательно читать бумаги, которые ты подписываешь. Ты знаешь, да, эту историю?
1: Нет. Странно, если бы ты узнал историю, которую ты знал. А ты ее не знал как
0: я
1: раз, и поэтому узнал, да.
0: И вот это вот как раз история о том, что надо подписывать сильно читать сильно бумаги, которые ты подписываешь, потому что, я так понял, Юра имел неосторожность подписать бумаги, которые он не прочитал, и таким образом он передал права на все песни группы «Вирус», «Ты меня не ищи»,
1: на где все же вот ручки? Эти вот,
0: «На где же ручки», за 110 тысяч рублей он продал права на все песни, потому что он подписал бумагу.
1: Юра просто увидел 110 косарей, нифига.
0: Он подписал бумагу, которую он не дочитал до конца, а та сторона, видимо, они только рады были, что он не дочитал. Они как-то думали, ну, типа, все ок. И я так понимаю, там много лет суды какие-то длились, там, что не, значит, так недобросовестно. И вот, я так понял, сейчас они вернули обратно права на свои песни, и вот опять выступают. Ты прикинь просто, ты, типа, такой подписываешь, и
1: ну, а как вот у них
0: потом
1: все
0: тебе
1: вот
0: говорят, чувак,
1: в шоу-бизнесе все происходит. Лошара. Куча таких историй, да, когда борьба за права. Вот представь,
0: ну, да,
1: вот ты, допустим, написал текст песни «Где я есть», вот, который мы выпустили.
0: Да, а потом
1: там
0: ты у меня отжал.
1: И потом я просто
0: права
1: по приколу, пока ты жрешь йогурт, я такой, старик, подпиши там это самое. Ты подписываешь, и я говорю, все, эти бабки капают мне. Ну, условно, если бы там были большие. Ну, как вот потом смотреть в глаза? Ну, как он же колом встанет, этот рубль?
0: Ну, видишь, это ты вот, ты, ну, совестливый человек.
1: Ну, как
0: но
1: потом общаться?
0: Но в шоу-бизнесе, ты же понимаешь, что совесть, она прямо пропорционально бывает в таких делах желанию есть.
1: Mm-hmm.
0: То есть ты хочешь деньги, и в какой-то момент, ну, богатство это же в какой-то момент, особенно в шоу-бизнесе, когда касается прав на какие-то треки, она, это борьба с совестью со своей. Ты либо голодный, но зато совесть твоя чиста, либо ты едешь на Ламборджини, но ты просто кого-то кинул один раз.
1: Ну,
0: или
1: сейчас
0: несколько.
1: Ты рассказал, конечно. Я...
0: Ну, конечно.
1: Прям Ламборджини, да?
0: Ну, да.
1: И Амары, да?
0: Ну, да.
1: Ну, и пошел ты,
0: и
1: блин,
0: это при том,
1: тупанул.
0: Что ты... Ну, конечно.
1: Надо было подсунуть,
0: да,
1: тебе,
0: да,
1: бумажку.
0: Ну, и эти 10 тысяч рублей ты бы... Ну, ты бы смог арендовать Ламборджини на 10 минут пофоткаться. Так, пробежимся по новостям.
1: Музыкальные новости.
0: Новостя, да. Новости есть интересные. Я вот какие-то себе посохранял, значит. Двойная новость. 54% зумеров не умеют определять время по циферблату, показало исследование. Кроме того, почти каждый второй не знает, как нужно выкручивать лампочку, а также многим сложно считать деньги при оплате наличкой. Ну, короче, они не умеют по обычному циферблату. Я понимаю, в целом, зачем это... Ну, еще подсуньте им этот дисковый телефон, они тоже не смогут позвонить.
1: А лампочку-то как, будто бы... как там? Какие варианты, просто непонятно.
0: Ну, типа,
1: дергать на себя?
0: Ну, может, они так думают.
1: Mm-hmm.
0: Ну, короче, они не умеют. И из этого следует еще одна новость, тоже, опять же, про часы, короче. Зумеры объявили часы с циферблатом своим врагом после того, как их заставили определить время, чтобы попасть на концерт BTS. Короче, какой прикол там был? Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную капчу. Тебе надо было... Ну, капча — это когда ты там... Надо ввести какой-то текст вот этот размытый или там нажмите на все картинки, где автобус. А тут была капча, тебе вот эти циферблат с часами, и надо было... Ну, написать, что там за время. И они не справлялись буквально. Они обновляли бесконечное количество раз страницу, пока не будет хотя бы, типа, знаешь, 12:00, чтобы попроще. Если там минуты какие-то были, они не могли. Ну, а это иногда и взрослым сложно. Вот 3:30 это вот что? 4:30, 3:30. Мы-то понимаем, что 3:30 это 3:30. Но все равно звучит нелогично же. 3:30.
1: А 5:30 это сколько?
0: 6:30.
1: Уже?
0: Ну, ты должен знать. Для тебя это знакомо.
1: А вот еще про зумеров. Я читал новость, что сейчас популярным среди них туристическим направлением стал Смоленск. Отгадай, почему?
0: Потому что оттуда команда КВН «Триот» идет.
1: Абсолютно верно. Ну, и потом, если вспомнить автомобильные коды городов и регионов,
0: 67?
1: Да, да, да. Причем пишут, на 25% выросло количество бронирований жилья среди молодой аудитории. Гоняют, значит, в Смоленск. Кто вот в Смоленске живет? Расскажите, так у вас молодежи там много? И фоткаются там, видимо, на фоне номеров. Вот такая, что это, до чего дошло вообще?
0: Здорово. Ну а что, развиваем туристические направления Смоленск. Там, наверное, в Смоленске вообще не ожидали. Они такие, что Канье приехал, что ли, к нам. А это просто 6-7. Представляешь, выпало, как им повезло.
1: Да.
0: Да, и там где-нибудь сидят сейчас, где-нибудь в Нерюнгри такие, можно тоже вот какой-то код нам? А, такая новость интересная, кстати говоря. Вчера прочитал новость, что возобновили почтовое сообщение с Америкой. То есть можно...
1: Можно письмо отправить опять дядюшке Сэму.
0: Опять напрямую можно заказывать посылки с сайта... Е, или, например, ну, короче, возобновили прямое, ну, а понятное дело, там письма как-то, они там летят через там пень-колоду, но, тем не менее, напрямую можно, не надо теперь никаких посредников. И тут продолжается какое-то потепление, Аляску соединят с Чукоткой. Россия и США завтра, ну, это вчера было, видимо, сегодня, планируется что-то такое подписать. Хотя, может, и не подпишут, я вот что читаю. Соглашение о проектировании транспортного тоннеля. Тоннелю быть, отношения между двумя странами важны с точки зрения геополитики. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Там же как получается? Берингов пролив вот этот вот между Чукоткой и Аляской. И посередине там два острова. Один, получается, насколько я понимаю, принадлежит России, другой принадлежит Америке. И они вот, короче, через вот эти острова хотят вот под водой, видимо, пустить какой-то туннель, чтобы ты мог, вот когда тебе надо, съездить на Чукотку. Ну, получить 80 виз, пройти интервью, видимо, в Чукотке какое-то, объяснить, почему ты должен, ну, а все равно возможность есть.
1: В посольстве Соединенных Штатов на Чукотке.
0: Да. Ты представляешь вообще, это как-то странно звучит, то есть ты, по сути, ну, по суше можешь вот в Америку съездить.
1: По суше?
0: Да, то есть ты можешь скипнуть самолет. Условно говоря, ты из Москвы сможешь, блин, я не знаю, в Лос-Анджелес доехать на тачке.
1: Класс. Вообще-то, а до этого 9 тысяч километров преодолеть на тачке, да?
0: Да, но при этом ты, если поедешь в Америку, а там же, ну, если ты в Америке, желание может это возникнуть, знаешь, вот эту взять тачку и от Бостона до Лос-Анджелеса на машине, через Техас вот это вот все посмотреть, а тут ты не арендуешь тачку, ты на своем Логане это делаешь.
1: Да, просто. Или если ты певец Кеймару, то ты на своем Шевроле.
0: Ну, да.
1: Шевроле каком?
0: Нива.
1: Нет.
0: И еще, значит, новость такая есть. Сурдин выступал, значит, на каком-то мероприятии. Ну, Сурдин — это ученый известный, да, который...
1: Астроном,
0: физик, да,
1: астрофизик.
0: Который, значит, очень сильно понимает про космос. И он там сказал, что в 2030-31 году человечество может впервые встретить внеземную жизнь. Как оказалось, есть, значит, спутник Юпитера, который называется Европа, и уже туда летят американские и европейские миссии, а там подо льдом скрывается океан жидкой воды, где условия подозрительно напоминают земные места, где прекрасно существует без солнечного света. Короче, там может быть какая-то жизнь. Это сложно, но я эту новость как прочитал? Так, Европа какая-то, и летят ракеты туда. На Европу. Ну вот, это я так увидел. Но так про космос.
1: Ладно.
0: Что, ты не удивишься вообще?
1: Да никто никуда, никто ничего не увидит. Все это, да? Я не верю в это, да.
0: Ну вот, например, меня все удивляет, что подо льдами есть, короче, там целое море или океан, как оно называется, Восточное море, или я точно не помню название. Короче, там в Антарктиде, насколько я понимаю, под огромным слоем льда есть вот в одном месте такое углубление, которое не замерзает никогда. И оно, получается, там море целое подо льдом вот этим вот. И там вообще почти никто не знает, что там находится. Но при этом там точно есть какая-то жизнь. Как-то там поднимали оттуда какие-то части воды, пытались как-то изучить. Но проблема в том, что ты, если туда проберешься, ты можешь просто нарушить там вот эту всю цивилизацию, которая там миллионы лет просто протекала, и все испортить. И то есть там есть какие-то, может быть, организмы, которые, о которых мы даже не знаем. Тебя вообще не впечатляет это? Я понимаю, не новый альбом Митяева, но тоже интересно.
1: Да, не, здорово. Короче, я не знаю, что сказать.
0: Ты в этом плане такой, не философский. Тебя не впечатляют такие истории, да?
1: Нет, меня впечатляет творчество группы «Винтаж».
0: Да. Нет, ну это мы ученые, я понимаю, нас это интересует.
1: Сурдиным, да?
0: Да. Астрофизики, ну, разные физики, юрики. Это вот, да. Мы, конечно, мы в своей ученой, конечно, этой, как его... В наших ученых клубах сильно удивляемся тому,
1: мы
0: что
1: свои
0: происходит.
1: Ученые, это каково? И, как говорят ученые, астрофизики, мы это самое, свои ученые, это и каково? Короче, это, ну, поняли, Юкулумене.
0: А я потому что не ученый-теоретик, я ученый-практик, поэтому, видишь, мне не обязательно красиво разговаривать, я вот эти вот все мензурки, вот эти вот... Ну, как их там?
1: Эти самые... Ну, вы поняли.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр Арбат.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Джет-тур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио. Radio. Новое на новом.
1: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

0: и Рейтрал.
1: Но я пока тренируюсь. Мне пульт приедет скоро, диджейский. Я пока тренируюсь.
2: Вот Зиверт заявляет, что она газует, когда нету.
1: Да.
2: И когда есть, тоже газует. Вот ты в каких случаях газуешь?
1: А когда...
2: Когда съел котлету.
1: Когда, да, гороховый суп поел.
2: Ну, как
1: а зачем
2: грубо?
1: Ты спрашиваешь?
2: Ну, как грубо, ну, поизящней там как-то, я не знаю. Там.
1: Покушал.
2: Ну, вот, более-менее. Хочется так вот человеческого, простого общения с нашими дорогими друзьями.
1: Ну, давай, это ты.
2: Давай узнаем просто, как у них в пятницу.
1: Когда у нас нет темы, классно ты общаешься.
2: Да нет, ну, слушай, может быть, тут планы на выходные узнаем. Ну, я скучаю по нашим замечательным слушателям.
1: Я, кстати, вообще нет.
2: Ну... Давай, они там классные ребята, да. Я тебе говорю. Сережа, Виктор Палыч из Ноябрьска, Антонина Михайловна, Оля.
1: А у Палыча есть какие-то котлеты или,
2: да сейчас
1: может
2: спросим,
1: быть, пельмени 8, у Палыча?
2: Спросим по номеру 8-495-232-1632.
1: Звоните.
2: Хочется услышать ваш звонкий, счастливый от ощущения пятницы голосок.
1: Ну ладно тогда, раз хочется прям, то вот тебе тогда. Сейчас, на, общайся.
2: Так, здравствуйте, здравствуйте. А, ну спасибо. Здравствуйте.
1: Давай.
2: Да, согласен. Не, ну это здорово.
1: Давай, давай.
2: А что у вас в городе посмотреть? О, понятно, улица Ленина. А, ясно.
1: Я даже знаю, в каком городе.
2: Памятник, а, ясно.
1: Есть предположение?
2: Кейптаун? Нет. Дань, ты чего терроризируешь-то нашу телефонную линию с четырех телефонов?
3: Да я давно не звоню, давно не звонил.
1: Да нет, мы-то видели, что ты звонишь каждый день, честно говоря.
2: Дань, просто, знаешь, надозировано, время от времени, ты не это самое.
1: Каждый день мы хотим с тобой общаться, но это было бы нечестно по отношению к другим.
2: К остальным, ты же правильно пойми нас.
3: Я понимаю.
2: Ну вот, хорошо, ты уж с одного телефона звони, мы будем поднимать время.
1: Да, с четырех-то, наверное, не надо, потому что, чтобы вы поняли, у нас написано здесь, кто сколько раз попытался дозвониться, с какого телефона. И когда звонит Даня с четырех телефонов, у него... Вот, он даже сейчас звонит еще со второго телефона.
2: Дань, выключай телефон.
1: Почему ты со второго телефона сейчас звонишь? Ты же уже в эфире.
3: Да, это просто...
1: У тебя, короче, ты автодозвон просто ставишь с трех телефонов и пытаешься.
3: Но
1: вот этот номер, с которого я сейчас принял, у тебя 9000 попыток позвонить. Ты представляешь вообще? И на остальные два у тебя там на одном 4,5, на другом 5,5 тысяч. Я не знаю, как ты установил этот автодозвон.
2: Да,
1: там,
2: слушай, я как старший товарищ твой, сейчас тебя хочу просто наругать немножко, но не хотелось бы. Иногда ты мешаешь нам работать, ну, вот как звонки принять, потому что твои звонки заполняют все остальные линии,
1: да,
2: и люди расстраиваются.
1: Хотя бы давай не автодозвон, хотя бы сам пытайся звонить, потому что
2: хорошо.
1: Автодозвон это прям нечестно.
2: Уговор?
1: Договорились?
3: Да.
2: Уговор. Ну, теперь после долгого перерыва расскажешь какие-то достижения спортивные, учебные. Что у тебя новое?
1: Даня, автодозвон стоит у тебя на втором телефоне 4370 попыток.
2: Все,
1: не
2: вырубай.
1: Выключил.
2: Все.
1: Ты сказал хорошо и не выключил. Ты обманул нас.
2: Ты обманул взрослых.
3: Выключил.
1: 4949. Сейчас я приму.
3: Я не успел.
1: Ладно.
2: Давай, ты расскажи, что интересного произошло?
3: Да, интересного много чего произошло. В общем, на соревнования ездил, устроился работать.
1: Даня, я сейчас взял звонок от твоего второго телефона.
3: Я знаю, и его сбросил.
2: А, все, понял. Подожди, он на работу устроился.
1: Ты устроился на работу?
2: Красава, ты теперь деньги зарабатываешь. Да. Молодец, кем ты работаешь?
3: Я на фиолетовой доставке.
2: Молодец. Ты курьером устроился? Вообще, в наше уважение.
1: И что, тяжело, честно скажи?
3: Ну, в первое время было, да, тяжело, а так дальше это нормально было.
2: А ты расскажи, ты какой транспорт?
3: Я работаю и слушаю ваших всех.
2: Понятно. У тебя транспортное средство какое-то или ты пеший курьер?
3: Ну, я, конечно же, на велике.
2: На велосипеде. Ага. Слушайте, и физкультура, молодец, и деньги.
1: Что приходится возить? Ты как-то...
2: Самый частый товар там какой ты возишь?
3: Ну, самый частый это там, например... 5-литровая
2: баклажка. Жесть, эти потребители, а, 5-литровка. Понятно. А есть какая-то доплата за тяжелый груз?
3: Ну, конечно, да, есть.
2: Ну все, тогда будем больше заказывать пятилитрух, уважаемые курьеры.
1: Там 5 рублей накидывают тебе.
2: Тут 7, там 5. Вот уже к вечеру 36 рублей заработал.
1: Все, я тогда сегодня закажу, я думаю, 6 пятилитровок.
2: Молодец, мы за тебя рады. Ты теперь сам себя обеспечиваешь.
1: Кстати говоря, шутки шутками, но в какой-то момент же реально все начали заказывать. Ну, заказывали миллион бутылок воды. И вот сейчас я обращаю внимание, ну, ладно, уж скажем, в лавке там написано доплата за тяжелый заказ. То есть ты, типа, там рублей 150 вроде сверху, если ты сильно перебрал по весу.
2: Ну, как будто это справедливо, да?
1: Абсолютно. Абсолютно, потому что я как человек, который заказываю себе 9 двухлитровых кока-кол, и это еще и без минералки.
2: Курьер такой, знаешь, что 150 залутал. Да, это справедливо!
1: 9 двухлитровых кока-колы, это еще и без минералки, которую я своей девушке заказываю тоже. Так что там, да, извините. Ладно, Дань, пока.
3: Ладно, давай.
2: Давай, удачи тебе. Ты заказываешь своей девушке Калинов родник, я надеюсь.
1: Не-не-не, липецкий бювет.
2: Вот, тогда тоже нормально. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, привет. Не, кстати, шутки шутками, она же... Да, подожди, пожалуйста, брат. Она же из Новосиба, и у них там вот это Карачинское. Типа, ну, в каждом регионе есть какая-то своя вода, да. И она там, понятное дело, продается в любом абсолютно магазине, но тут я как-то решил ее порадовать, и я эту Карачинскую нашел в Москве. Понятное дело, она там была из доставки. Мне пришлось ее на маркетплейсе заказывать и ждать неделю.
2: Я так липецкую заказывал.
1: Да? Ну вот, я ей как-то заказал, типа, там было, по-моему, 24 полторашки Карачинской. Ты не представляешь, какой она счастливая.
2: Другие мужики, цветы, ресторан, Артем, минералку.
1: Ребята, я вам скажу честно, вы не представляете, какая она была счастливая в тот момент. Как будто бы, ну вот, что я там дарил ей, такого счастья она не испытывала ни от одного подарка. Так что прислушайтесь, спросите у вашей, откуда она, посмотрите, какая там минералка основная, и закажите это домой. Вот это прям
2: романтично. Как вас зовут?
1: Романтично.
2: Простите, пожалуйста, что не сразу поздоровались.
3: Привет.
2: Здорово.
1: Привет.
2: Ну?
3: Ну. Что за тема сегодня?
1: Смотри, брат, тема такая, короче.
2: Тема тут... общаются два культурных человека, три. Скажи,
1: да,
2: как тебя зовут.
1: Пил ли ты Карачинскую?
3: Да, я Женек из Воронежа.
1: Ты липецкий бювет, наверное, пил.
3: Ну, рычал су.
2: Липецкий бювет.
1: На кого
3: ну,
1: рычал?
2: Ну, рычал су.
1: Рычал на алсу?
2: Да, рычал на алсу.
3: Вы попробуйте, ребята.
2: Да мы знаем, это очень вкусно.
1: Рычал су? Не, да. Я знаю такой, я видел. Да.
2: Понятно. А
1: тема это которая в литровой бутылке продается, да. И дороже стоит, чем по этому.
2: Да, у нас темы никакой нет, просто там о том, о сём общаемся и прочее. Что там, как выходные?
3: Вообще супер, я купил дачу на этой неделе.
2: Ну, естественно.
1: Чисто на выходные купил ее или навсегда?
3: Нет, нет, это была моя мечта.
2: Прям мечта.
1: Ты мечтала дачу, а сколько тебе лет?
3: 33.
2: Ну, 33 уж пора, конечно.
1: И ты мечтал, типа, вот буду копаться в огороде в 6 утра.
2: И он будет там все время что-то подкручивать, там, проводку ремонтировать, крышу. Да? Вот эти все хлопоты, типа, по кайфу.
3: Не, правильно? У меня еще нет там дома, я полностью все буду... Нуля.
1: Ну, это называется тогда купил землю, пока не дачу. Там дача, когда ты типа уже
3: нет,
1: дом
3: там
1: какой-то.
3: Там есть вагон, почему? Там есть, как обычно, большой вагон, и, естественно, в нем же не будешь жить, поэтому...
1: Почему? В вагончике можно нормально жить, вот как на стройках, там, на где-то вагончике.
3: Ну, вы бы хотели бы. Хотели бы в вагончик.
2: Мы бы в Москве хоть вагончик бы хотели. Да,
1: ты что, в Москве вагончик, там это нормально можно было бы. Я бы его еще и сдавал потом за 100 тысяч в месяц. Ладно, давай, пока.
2: Понятно, хорошо тебе провести давай, выходные на даче.
1: Да, пока. Москва, конечно, такой контрастный город. Я вчера задумался, ехал, значит, с работы и проезжал мимо Москва-Сити. И ты типа вот смотришь Москва-Сити... Буквально, типа, ты переходишь дорогу, а там уже какие-то панельки, типа,
2: девятиэтажки
1: старые.
2: Панельные.
1: Девятиэтажки, да, панельные. И ты думаешь, вот это город контрастов, конечно. Вот у тебя вот тут вот, вот это вот огромное сооружение, которое там строилось и вообще считается таким, знаешь, символом успеха, достатка вообще и в целом вот этой московской жизни. И потом переходишь дорогу, и там вот это стоит девятиэтажка с 80-х, которая...
2: Да, да.
1: И самое интересное, что за счет того, что там построилось... В этой девятиэтажке цены на квартиру были, наверное, ну, типа, более-менее обычные. Да. А потом, когда построился Москва-Сити, там, наверное, в 10 раз ценник в этой девятиэтажке
2: взлетел. Да, стоит обшарпанная девятиэтажка, выцветшая, и там по 35 миллионов квартиры. Потому что из окна видно...
1: 35 миллионов, это тебе просто в подъезд зайти, ну, там, наверное. Быть. Да. Так что, конечно, город контрастов. Круто. Круто. Спасибо. Спасибо, Кирилл, тебе.
2: Да реально. Нет, тебе спасибо. Да
1: нет, я тебе говорю, да тебе.
2: Нет, слушай, нет, тут так кажется, нет.
1: Тебе.
2: Только лишь мне, да, спасибо.
1: А если прав. Вот мы поедем в Липецк, и там кто-то будет, типа, по-липецки на меня качать как-то права, ты сможешь по-липецки ему?
2: Ты что, я перетру, конечно, да? Я спрошу, с какого он района, узнаю, там, с Новолипецка,
1: а ты скажи, вот, там... чтобы сразу подготовь меня, вот подойдут, спросят, с какого я района, чтобы вот и напугать человека, с какого я района должен быть?
2: Ну, да не с какого тебе вдышло дадут в любом случае.
1: Не успеешь, да?
2: Да.
1: Все, тогда ладно.
2: Да шучу, нет уже такого.
1: Нету?
2: Нет уже такого.
1: Ну, то есть, можно просто сразу говорить. Подойдет, спросит, с какого района, я скажу. А я с Москвы.
2: Вообще, я с Москвы, но я в Красногорске живу, в Москве, да.
1: Я скажу, ой, Кирилл, я с Москвы, поговори, пожалуйста, с мальчиком. Вот так.
0: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик. Йо.
4: Не пропусти Фрэш-ток.
0: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
0: 16+. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Хочу. Берег включает «Хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков.
12: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
13: А утром в «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: услуги.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Новое радио. Вот такую вот я песню вспомнил. Оцените, как обычно, от одного до одного. Где один — это отвратительная песня, а один — это лучшая песня, которую вы слышали.

0: Я подумал, вот что-то пофристайлить хочется, потому что сегодня на поезде ехать нужно будет. В Липецк вообще, что неожиданно, на мероприятии. Вот хочется пофристайлить про это, вот что-то.
1: Фристайл
0: вот,
1: про Липецк?
0: Про поездку в Липецк какой-то пофристайлить, поэтому давай, Кирилл, пофристайлим немножечко. Песня, конечно, выбрана про поезда, и текста нет вообще реально. Абсолютно вот что сейчас рождается, в голову приходит, то и поем. Вот. Давайте так.
1: Ничего себе.
0: Как раз у меня голос более-менее...

0: году. Ну, в Липецке мы выходить не будем. Мы, ну, там, короче...
1: Потому что в грязи быстрее.
0: Да. Так, все.
1: И удобнее.
0: Все, и все. Написал чел тогда: приезжайте в Липецк ПЖ, у нас тут фестиваль, мы хотим...

0: Давай второй куплет твой.
1: Еще себе.
2: А наивные организаторы еще спрашивают, главное дело, будет ли Райтраун оставаться в Липецке. А я говорю, вы че наивные? Ну я, конечно, могу у него спросить. Привет, Райтраун. Привет, Киришман. Ну че, будешь в Липецке оставаться? Ты че,

0: придется скачивать сериал с собой.
1: Скачет сериал «Пес».
0: «Пес».
1: Да, все так и было. Все да, так и было.
2: Ну, вот так. Такое вот.
1: Да, мне вчера давний знакомый пишет: типа, ну что, подготовил экскурсию для райд-раунда по городу. Я говорю, ты что, он домой едет сразу.
2: Конечно.
1: Чувак там расстроился. Говорит,
2: реально?
1: Да, там.
0: Ну, ребята, что, я не видел улицу Ленина, что ли, типа?
1: Да ты такую не видел, у нас там фонтаны.
2: Другая совсем улица Ленина.
1: А?
2: Другая улица Ленина.
1: Ну, абсолютно, конечно, ты что там?
2: И прям набережная, это абсолютно.
1: Причем я родился на этой улице, да? И там до 5 лет жил, да.
2: Нет, ну, конечно, я бы хотел на Волгу сходить посмотреть. Но...
1: Да, и на Байкал.
2: И на Байкал.
1: Да, но у нас это же под Липецком. Знаменитый вулкан Ключевская сопка. Это да? Тоже все у нас,
2: это
1: конечно.
2: Это в Липецке?
1: Как его? Парк Рускеала. Там.
2: Кольская сверхглубокая.
1: Абсолютно верно. Ага. Прикольская сверхглубокая.
2: Так, ладно, отдыхаем.
3: Это топ реально. Отвал башки.
4: Реклама. Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385. Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создает пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Я сейчас вспомнил один интересный факт о своей жизни, когда в моменты, когда мой снобизм типа улетал куда-то вообще в стратосферу, и в попытках, знаешь, ну, каждый раз, когда тебя спрашивают, какая у тебя там любимая песня, тебе же главное тут, ну, раньше я так думал, ну, тут главное какую-то песню такую сказать, чтобы типа все вот думали, что я прям... Ну вот специалист какой-то крутой, что любитель хорошей музыки. Это сейчас бы я там сказал какую-нибудь рофлы песню просто. А всегда раньше я говорил, что у меня любимая песня — это «California Dreaming».
1: Почему? Да.
0: Ну, не знаю, она мне прям реально нравилась. Как, типа, на вопрос, а какую бы ты песню одну оставил, я бы такой, ну, конечно же, «Калифорния».
1: А сейчас, если тебя спросят?
0: Сейчас я бы сказал «Газан Черемша». Ну, я просто сейчас на такие вопросы, в принципе, серьезно уже не отвечаю, потому что, ну, это какая-то дурка, по-моему. Тем не менее, вот я захотел песню поставить. Это не в оригинале, это не «Mamas and the Papas», где вот это вот еще будет пощелкивать вот эта запись ленты. Это просто одна из перепевок песня «California Dreaming» из группы «Show and Blades». Я не знаю, что это за группа, но это именно эта версия была в сериале «Californication». Вот это я помню. Вот. А просто там лето такое. Я, вот этот тополиный пух, жара июля. Интересно, в Калифорнии есть тополя?
1: Да, я думаю, есть. Но не такие классные, как
0: не
1: у нас.
0: Не такие, да. Не, ну а один тополь, то...
1: А если они хотят тополь посмотреть,
0: да,
1: можем прислать. Да, так?
0: Да.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Черемша. Ша. Захотелось послушать очень. Обоюнда, Кирилл. Тун-тун-тун-тун-тун, сагур.
3: Ой.
2: Мышка, сосиска. Ту-ту-ту-ту. Мы... А где прошла ты, там пала звезда. Мама, вызывай такси. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка была губа была тупа.
3: Рецидивы, ребята.
2: Обоюнда.
3: Это, видимо, таблетки.
2: Кирилл, обоюнда.
3: Новые какие-то таблетки начал пить.
2: Обоюнда.
3: Шман слетел. Сейчас пройдет,
2: подождите. Обоюнда. Мышка, сосиска. Мышка, сосиска. Обоюнда.
3: Хорошо, хорошо.
2: Тун-тун-тун-тун, сагур.
3: Мы согласны, очень сагур, да. конечно.
2: Штибиди-доп-доп-доп-доп, yes.
3: Вы, главное, не
2: волнуйтесь. Штибиди-дип-штибиди-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю
3: Все, вы дышите.
2: Обоюнда. Блин, когда мама вернется, меня с братом оставили, меня достал уже младший, а? Обоюнда. Черемша.
3: Так, подожди. Алло, мам, когда ты вернешься?

0: Обоюнда, Кирилл. 6-7,
1: 6-7.
0: How do you do, fellow kids? Обоюнда.
2: Олег, начальство, пожалуйста.
0: Шкибиди туалет.
3: Газан, главное, вот это все черемша. И приходит. Здравствуйте, ребята, привет. Такой голубоглазый, да, одуванчик.
0: Абсолютно.
3: Просто такой мамин сынулька.
0: Да.
3: Такой добрый, улыбчивый.
0: Прям...
3: Черемша. Черемша. Обоюнда.
0: Обоюнда. 6-7. Тун-тун-тун-тун-тун. Сахур.
3: Не, мне надо лекарство выпить. Я не могу это терпеть. Ну-ка, где мое лекарство? Так я налью. Где лекарство мое? О, нашел. О, все, сейчас.
0: Касторку. Ну да. Кирилл вот из того поколения, когда касторка, горчишники вот это вот.
3: Тихо, касторку выпил. Теперь хахашка разрывает изнутри.
0: Вот это вот уксусом обмазаться и лежать, потеть. Обоюнда!
3: Все-таки иногда я жалею, что гостей нет в некоторых эфирах. Сейчас бы посидели бы с эндокринологом, с каким-нибудь поболтали.
0: Хаги-маги.
3: Вместо этого, но нет. Сделайте что-нибудь, ребят, помогите. Помогите, мне страшно с ним.
0: Хаги-ваги. 6-7, Кирилл, 6-7.
3: Есть кто-нибудь взрослый, а?
0: Штибиди-доп-доп-доп-доп. Yes. Штибиди-дип. Мама, вызывай такси. Наталья, морская пехота. Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебе сейчас сделаю здесь. Обоюнда. Так, что послушаем? Мия Бойко, Егор Шип, Пикачу. Иван Золо. А, да качо это мы?
4: Шик-сэбэ!
0: Что-то заявление на увольнение подписываешь.
3: Да.
0: Я понимаю.

0: спрашивают, а что происходит? Кто-нибудь в курсе? Так,
1: что, один плюс один в
0: целом,
1: происходит?
0: В целом многие не понимают, что происходит.
1: И я мы просто, сами в первую очередь.
0: Я просто в тренде, я держу руку на пульсе. У меня попыт есть, и Simple Dimple, и спиннеры есть у меня, ясно?
2: Так, засунь свой попыт обратно. Все.
0: Хорошо. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Ладно, ну, если вы хотите по-другому... Ну, я понимаю, ладно, давайте так.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.
0: Ну вот...

0: кто-то нервно рисует маркером.
1: Ну, знаешь, когда ты...
0: Кирилл человек простой, да, его когда что-то бесит, он сразу, да, берет ручку и начинает рисовать какую-то бурмалду Абаюнда.
1: Доставьте песню, пусть доиграет.

0: Ну вот пишут, пацаны жестко завозят, плюс реп чисто на вайбе, на работе ухахатываюсь. Кирилл, займи на додеп.
1: Ладно, когда отдашь?
0: Ну сейчас завоз будет. Ну там точно даст, там точно, я точно говорю.
1: Не знал, что антибиотики так действуют. Я тоже не знал.
0: Да.
1: Оказывается, сильнейшая побочка есть. Ребят, вы консультируетесь со специалистом. Не покупайте их, как бы, где попало.
0: Это вот те антибиотики, которые без рецепта.
1: Да.
0: Да уж. Так, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Right Round на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. У нас сегодня нет гостя, но, тем не менее, Олег сказал, что он уже на подъезде. Или на парадной.
1: А если бы в Питере, то да, на парадной.
0: На парадной.
1: Вот тоже елка вот такая тоже интересная. Главное, будь проще, будь проще. Вот как вот будь проще? Как быть? Это вот как сказать, все будет хорошо, не переживай, когда у человека что-то случилось. Как не переживать? Вот, не волнуйся. Вот. Понятно, что мы все так пытаемся друг друга подбодрить. Не волнуйся. Да не работает
0: вообще все. Депрессия, надо просто погулять и улыбаться.
1: Конечно,
0: чаще.
1: Надо отвлечься, на работу конечно. Сходить, там конечно. Вот это все.
0: Да.
1: Смеяться над собой.
0: Да.
1: Ты смеешься над собой?
0: Займи на додеп.
1: Да я не могу.
0: Ладно, тогда чем займемся? Есть какие-то идеи? Нам еще час здесь.
1: Идеи?
0: Нам еще час.
1: Просто устроить замечательный музыкальный марафон классных песен, да и все.
0: Кстати, любимых. Я согласен, может быть, какую-то подборочку зарядить.
1: Вот знаешь, отступить от плейлиста...
0: Хотя зарядить мы... какую-то подборочку крутых песен.
1: Да, да, там есть тематические папки.
0: Окей, хорошо, сегодня пятница, поэтому давайте пятничная подборка крутых песен. Начнем вот с такой.

0: Солодков. Не, сейчас как Кирилл вчера. Никуда без Вовы Солодкова. Следующая мякотка в эфире Нового Радио. Он уже нервно отхлебнул что-то из своей кружки.
1: Ну и не обойтись нам без...
0: Без вот этой вот песни.
2: Мне говорят, что я балбес. Что я вчера с березы слез. Не человек, а динамит. И подо мной земля.

Следующая пятничная мемная песня для тех, кто с мемами знаком из давних времен каких-то, кто чуть постарше, для тех, кого Вова Солодков — это какой-то зумер, выскочка,

0: А как ты, Кирилл, этот звук делаешь?
1: Ну так, палец за щеку заводишь.
0: Ага.
1: А, пюрешка.
0: Похоже.
1: Да, смотри, смотри, я открываю, а ты наливаешь.
0: Давай.
1: Давай, Михалыч, давай. Все, поехали за пятницу.
0: И мы пока баловались, я не подготовил еще одну хотя бы мемную песню, чтобы зафиналить эту подборку. Не подготовил. Вот какие-то идеи есть у вас, господа?
1: Какие у нас Олег Зумер, он знает, какие у нас еще мемные
0: нет,
1: песни.
0: Нет, но я хотел поставить «Мистер Дудец», вот я думал, в эту сторону какую-то.
2: Ну, в целом, ты прям эпоху возрождаешь.
0: Да.
2: Сначала пюрешка, а потом уже «Мистер Дудец».
0: Ну, давайте «Мистер Дудец», наверное, почему бы и нет.
1: «Мистер Дудец», признанный агент.
0: «Мистер Дудец», 10 часов вверх.
2: Класс, давай.
0: Мистер Дудец, версия Мистер Дудец.
2: Кстати, она всего лишь называется Тимми Трампет.
0: Да, кстати. Из интересных фактов, когда я был на концерте Флорайда, у него же в какой-то момент эта песня началась, которая «Вишневая семерка», «Неоновые фары». И я прям не смог, я прям подпевал. Он что-то там поет свое на английском, а я прям «Вишневая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка». Так, Мистер Дудец.
2: No.
0: Сейчас будет. Сейчас. Прогрузится. Ну. Что, Олег, с интернетом не работает ничего? О! О! Это, кстати, Кирилл, из твоего плейлиста что-то. Ты любишь такое?
1: Да, очень.

0: А как, Кирилл, вот ты специалист точно, как эта песня мемная называлась, которую они на Евровидении? Как она называлась? Ты точно, ты знаешь. Олег, ты понял, что за трек?
1: Понял.
0: Ой, извини.
2: Понял, но...
0: Надо срочно название, срочно название. Вот это...
2: В КВН она еще была.
0: Не понял ты? Как она называлась? Быстро скажите.
3: Вот это...
0: Да, они вроде из Румынии откуда-то были, эти ребята, я не помню.
3: Да, мы же оставили.
0: Да, точно. Нужна...
3: Ну, кто у нас знает, один человек сейчас напишет.
0: Ну, вот я и жду.
3: Илина, твой выход, быстрее.
0: Да, там надо... Там прямо надо название целиком.
3: Быстрее, Илина, твой звездный час, давай.
0: Пишет, она называется Epic Saxo Guy. Ну, типа, Guy, парень. Ну, давайте попробуем. Эпик.
2: Но она на саксофоне игралась, поэтому, да, наверное, она это как-то, оно.
0: Там какая-то группа есть, название точно. Так, ну, вполне себе пятничный эфир, кстати, получается. Там пишут в комментариях, спасибо большое. Вообще-то настроение вообще на 5 с плюсом. Нет, по этому запросу ничего не нашло. Нужно название.
3: Sunstroke Project. Спасибо большое за помощь.
0: Подожди, это те, которые Sunstroke Project, которые были Walking in the Rain у этого, да. У пара по парам.
2: Hey, я мама. Поэтому и говорю, что да. Это в КВН там было.
0: Они, видимо, у них мемов таких много. Давайте пробовать. Она нет. Сейчас разберемся.

0: Это не она, это другое.
1: Значит, там Runaway пишут, это кто-то ошибся.
2: То есть другая песня этой команды.
0: Runaway песня?
1: Да.
0: Типа у них все песни такие мемовые, что ли? Hey Mama,
1: я вот это вообще ни разу не слышал.
0: Я тоже. Вот это Runaway, наверное.
2: Нет, это как будто не она. Да.
0: Мне кажется, там сейчас будет.
2: Да. Во как.
0: Да, go.
1: Запрятали.

0: мифа скину тебе, а танцующего сквиртла тебе не надо, вот с какой ждоткой.
1: Сквиртл, да можно тоже.
0: Как он тоже с этим саксофоном, сквиртл танцующий. Так, все, спасибо вам, ребята. Пятничная подборка мемных треков завершена. Отдыхаем.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Оставь зеленый свет.
6: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: же вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.
0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей
2: Музыкасти.

0: На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Вы знаете, я тут, короче, прикинул примерно так. Я уже в целом предвижу сообщение сегодня, которое я, скорее всего, получу. Right Round, ты уволен. Right Round, самое главное вовремя остановиться. Умри. Ну, все вот, которые сообщения, которые я могу получить.
2: А как тебе отец такой пришлет?
1: Ну,
2: как
1: он меня уволил.
2: Начальник, да.
1: Ну, нет, он был, кстати, вперед, он меня один раз уволил, да.
2: Раньше приходили, да.
1: Было такое, я работал, он меня уволил. Короче, но я готов отправиться на этот эшафот ради вас, потому что, ну, тут как бы, ну, просто тут...
2: Ну, класс.
1: Ну, да. Я не смог... отказать себе в удовольствии еще и вот это вот закинуть, но напоследок прям совсем.

0: Точно, все.
1: Да,
0: возвращаемся.
1: Время от времени это происходит. К сожалению, в последнее время все реже, когда ощущение в эфире, что родители ушли, оставили нас просто, и Артема в частности.
0: Обоюнда.
1: Обоюнда, да. Но, к сожалению, мы раньше чаще так хулиганили. Сейчас уже по объективным причинам.
0: А теперь песня, которая вот про нас с Кириллом, она называется «Улетели навсегда».

0: Вот тут написали, улетели навсегда в Липецк. Постучите. Да. Это шутка. Конечно, я бы с радостью всю жизнь в Липецке прожил. Главное нигде, главное же с кем.
1: Ничего себе.
0: Потому что дом — это в первую очередь люди.
1: Вау. Ты что, в заложники взяли, что ли?
0: Да.

0: на новом
1: радио. Золотой состав мультфильма «Красногорский парк» в эфире. Кирилл, я и Олег.
2: «Золотое кольцо», Надежда Кадышева.
1: Ну, и это тоже. Тут написали, может, еще Олег споет под конец эфира. Ну, раз уж пятница, а что? Я еще подумал, Олег, вот... Завтра вот не попадаю на концерт Кимару, а я так хотел, прям с зимы об этом мечтал. Не мог бы ты вот оказать...
3: Соли де Лонс сейчас
1: поет? Ну нет, ну это сложно слишком. Так. Не мог бы ты вот оказать честь мне и вот какую-нибудь Fama Like You исполнить?
2: Да без проблем. Да. И я причем еще даже дополню, что было в 9 часов.
1: Да.
2: Ты не добил шутку Кирилла, а он на тебя рассчитывал.
1: Так. Какую?
2: Шевроле... Кеймаро.
3: Кеймаро, спасибо.
1: А,
3: спасибо.
1: Так это понятно. Я же специально сказал, что в роли Нива, типа, я добил.
3: Ну, это типа он специально,
1: да,
3: так,
1: кстати,
2: это смешнее. Это типа ты дебил и получилось.
1: Олег Петюндрик, давай сюда. Это я вообще-то перешутил его, если что.
3: Перешутить-ка, тараканье. Я тебя все время пытаюсь закинуть, а ты вот
1: закинули, это не мой куртка, закинули.
3: Это что такое, а?
1: Так, ладно, Олег, тебе, я не знаю, ты прям на французском будешь или тебе транскрипция какая-то нужна?
3: Он прям на французском, ты что, это мультилингвист, конечно, он все знает.
2: Давайте как получится, потому что я не уверен ни в чем.
1: Олег, скорее, судя по тому, как он выглядит, мультипингвист.
2: Ну вот. Чего?
1: Ну, типа, такой, как пингвинчик такой. Типа, знаешь, они же это... Пингвины вообще самые верные. Они, если у них партнер...
3: у меня была пингвин однажды. Да, вообще там, да, там.
1: Ну, такой даже плохой немножечко минус, но так даже смешнее будет. Ты готов?
2: Да.
1: Я представлю, как будто я завтра на ВТБ-арене, и вот Кимару специально для меня поет. Я извиняюсь.
3: Жене
1: и мужу.
2: А, это уже куплетом. О,
1: нет, это был припев именно. Да, да, и припев. Почему-то там он с бэками, видимо, какими-то был, причем с такими себе.
2: А как... я хотя бы теперь буду знать, откуда мне начинать.
1: Да. Ну, теперь, блин, придется искать этот минус. Ну, вот вроде вот здесь есть. Сейчас.

0: такой, понял, а? Тяжело с минусами на Кимару. Он как он завтра выступать собирается? Минусов нету на этот трек, они все с бэками какими-то.
1: Может, на гитаре сыграть?
0: Ну, там, ну, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы, как в оригинале,
1: давай,
0: вот,
1: давай.
0: Мне вот, если бы Кимару завтра на гитаре, бы мне бы не понравилось бы это очень сильно. Поэтому давайте, наверное, уйдем на паузу. Я пока минус с помощью нейросетей как-то вот попробую организовать. А мы пока вот послушаем с вами нашу любимую, я бы даже не побоялся сказать, кормилицу. Рекламу.
1: А, ой.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
8: Радио.
9: Я представляю... А, сейчас, секунду.
0: Утреннее шоу «1
9: обождем.
0: Плюс 1».
9: Обоюнда. Обоюнда.
0: И Рейтрау.
9: 6-7. Я представляю прям... Кстати говоря, вот вы угораете надо мной, я-то видел реакцию, я вот сейчас шоу вел, которое вы позже увидите, и там были разные артисты, в том числе молодые. Ты бы знал, как молодые артисты, вот которым там, типа, 14-15, которые приходили, я вот так, типа, там делал, Баюнда, Черемша, они просто разматывались, просто... очень жестко, поэтому там реакция, я уверен, что есть. А еще я уверен, что сейчас вся Россия внимательно слушала рекламу, потому что после рекламы была обещанная песня от Олега. Олег решил сделать мне приятное, ну, по моей просьбе, и учитывая, что я завтра не попадаю на концерт Кимару, исполнить песню «Fama Like You».
10: Сделать мне приятное и спеть песню.
9: Да.
10: Давай, Олег, мы в тебя верим, уверен, это будет здорово.
9: Да. Вот, микрофон.
11: Спасибо, так намного проще.
10: С микрофоном полегче на радио, да.
9: Погнали.
11: Yes.
12: Yes. Yeah. Там что-то на французском.
9: Ну, вообще-то там вся песня на французском.

0: Есть ощущение, что Олега с Францией связывает только Наполеон, который он ел сегодня утром, и
1: только
0: все.
1: Только лишь ничего не связывает.
0: Но, тем не менее, Олег, спасибо тебе большое. Я вот сейчас представил ВТБ. Наполеон, который он ел сегодня утром, и
1: только
0: все.
1: Только лишь ничего не связывает такое.
0: Но, тем не менее, Олег, спасибо тебе большое. Я вот сейчас представил ВТБ-арена, вот он вот там выступает.

0: Не, вообще-то опозорили, правда.
1: Так вот, Райтран, а знаешь, почему все смеялись над твоими вот этими вкидами по типу Абаюнда, Сексеван?
0: Приятное, чтобы сделать мне.
1: Потому что они все смотрели на тебя. Дед, смешные мемы корчит.
0: Да, я знаю, я прекрасно понимал это. Но тем не менее, это же все равно вызывало смех.
1: Мемы, которые год назад кончились.
2: От Павла Юрьевича сообщение хорошее, прочитаю в чате там, что тебя связывает с Францией. Это хорошее сообщение от Павла Юрьевича.
0: Павел Юрьевич, Артем из Франции, петух на футбольной форме. Ну, ничего.
1: Спасибо, Паш.
0: Лекок спортив.
2: Лекок спортив?
0: Да, ну а что?
2: Так мы за глаза ласково называем Артема Селиванова. Лекок спортив.
0: И так же вы, эти пивозавры, буквально неделю назад. ПСЖ, мы болеем за ПСЖ все. Мы вдруг все болеем за ПСЖ, все. Где пивко, мы болеем за ПСЖ.
2: Да, вот если нарушишь закон, то тебя ПСЖ.
0: Да, вот в Арсенале, между прочим, Тьерри Анри играет, там кто еще?
2: Да?
1: А это сокращение какое-то,
0: Тьерри,
1: да,
0: ПСЖ? Андрей Аршавин, да. А вы тут вдруг за ПСЖ болеете. Ага. И я вдруг Лекок спортив. А сами такие ПСЖ. Ой, мы такие фанаты футбола, мы любим ПСЖ.
2: Поеду на дачу, ПСЖ картошку.
0: Ну, это какая-то...
1: Сочи жара,
0: тебе сейчас проснулась Елена Малышева.
2: Да.

0: Вот сейчас написали мне сообщение по поводу концертов еще исполнителей зарубежных. Оказывается, в декабре еще Джей Шон должен приехать. Джей Шон — это который Ride it, you wanna low, ride it, just lose control. Я обязательно пойду, 100%. А, так же, как я и на Кимара сходил, как я вот зимой говорил. Так, ну что, давайте прощаться. Все, на сегодня и на этой неделе достаточно. Встретимся на следующей неделе, да, уже в понедельник.
1: Между прочим, первая неделя лета завершилась уже. Класс.
0: Ура, еще осталось-то чуть-чуть, и уже зима наконец-то.
1: Скорее бы даже снежок, да, чтобы по колено в грязи,
0: потому
1: вот
0: что
1: слякоть, насморк, скорее
0: какое-то все равно что-то похожее на снежок, все равно падает постоянно с неба, и на полу вот этот пух тополиный, уж лучше
2: это
0: снег.
2: Это перхоть твоя!
3: Перхоть твоя не растеряна!
4: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 8.

0: 85.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Оставь зеленый след.
6: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. В России изобрели вакцину от аллергии на пыльцу березы. Ура! Ну, обо всем по порядку. Поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Прекрасно понимаю, чем дальше в лето, тем меньше хочется работать. Так что суперхиты, суперновинки нового радио тебе в помощь. Вытерпеть этот день. И я, Вадим Данилин. Ну, тут как карты лягут. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: радио. Нас слушает даже твой котик.
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: Егор Крид не идеально в эфире нового. Так, начнем с новостей. Да. У трети россиян перед отпуском сильно падает продуктивность. Большинство отмечают, чем ближе отпуск, тем сложнее сосредоточиться на рабочих задачах. А еще треть, наоборот, больше работает, чтобы закрыть все дедлайны. К какой трети ты себя отнесешь? Конечно же, к первой. Чем ближе отпуск, тем сложнее сосредоточиться. У меня просто отпуск через сколько? Через 2 недели. А работать пипец как не хочется. Поэтому давайте, тем более пятница, тем более лето. В полсилы так продолжим. Зиверт, Нюша, а студио очень скоро.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама.
4: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. 4-этапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Жетур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, «Жетур Т1» чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте «Жетур» в «Сильвер» с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: Это звонкий Асия, суперхит «Лети» в эфире нового. Ну и в продолжении рабочей темы, но такие хорошие новости. Плохих не держим. В Германии завершился пилотный проект четырехдневной рабочей недели. В нем участвовали 45 организаций. Через 6 месяцев почти 75% компаний решили сохранить сокращенный график или продлить эксперимент. Уровень производительности остался стабильным за счет сокращения встреч и отвлекающих факторов. Ну что ж, будем надеяться, что после лета с 1 сентября, может быть, какой-нибудь закон и примут на четырехдневке. По крайней мере, давайте сейчас всей страной скрестим пальчики и помечтаем.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежним.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июля – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17.00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
8: 16+.
9: Новое радио.
10: Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не сердись.

0: Майя Мишель, иногда суперхит на новом Нескофе начал свой эфир, но кофе продолжу. Оказывается, 2-3 чашки кофе в день снижают риск депрессии и тревоги. Но только у мужчин. Китайские ученые изучили данные 460 тысяч участников. Оптимальная доза оказалась 2-3 чашки в день. Риск эмоциональных расстройств снижается на почти 15%. Далее, что еще? Защитный механизм срабатывает преимущественно у мужчин. У женщин положительного эффекта не обнаружили. Из-за более медленного метаболизма кофеина, кофеин под влиянием эстрогенов. Нифига ничего не понял, но то, что только на мужчин кофе действует, 100%. Инфосотка.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли.

0: торговли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Главные недели новинки музыкального чарта наших друзей ВК-музыка далее в эфире. Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыка бессменный Сергей Мудрик расскажут, даже дадут послушать главное за неделю. Так что открывай новое с новым, раскладывайся поудобнее. Я Вадим Данилин, скоро вернусь.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Ох! Неделя пронеслась, это как будто секундочка, вот, а мы снова в студии, я только и рад, потому что со мной Эвелина Маленькина.
2: Мистер сияет, Мудрик.
1: Сияет со
2: потому
1: мной.
2: Потому что увидела
1: просто
2: тебя, обрадовалась. Ну неделя вот так вот за секунду пролетела.
1: Смотрим на друг друга и радуемся. Но это же прекрасно. Нам надо еще и программу провести, не просто так пришли,
2: да,
1: посидеть.
2: По делу, по делу.
1: Посмотреть друг на друга, хотя было бы неплохо. Вот, но нет, музыка еще сегодня прозвучит, а музыку мы любим, так что и лучше становится прямо сейчас, потому что вот уже на самом деле сегодня обязательный спецвыпуск, который уже несколько лет, как сколько фрешток есть, всегда есть этот спецвыпуск в конце мая, начале июня, мы его специально делаем, потому что ВК-фест. Нету, да, мероприятия важнее у ВК-музыки, чем ВК-фест в году. Собственно, этот год абсолютно не является исключением. И прежде чем начать объявлять какие-то вот такие там лайнапы, вот это вот все, что обязательно мы делаем, вспомним концепцию нашей программы, а это слушать новинки, которые вышли сегодня. На самом деле сложно было составить программу только из новинок, потому что не все участники ВК-феста решили сегодня выпустить песню, к сожалению. Но
2: а могли бы вообще-то постараться.
1: А могли бы постараться, да. Но спасибо двум хедлайнерам, они все-таки смогли. Одного хедлайнера зовут Федук, а второго хедлайнера зовут Джонни. И они взяли, собрались, вот во всех смыслах собрались, просто аккумулировали свои масштабные творческие усилия для того, чтобы выпустить песню под названием «Лето». Ну, то есть, синергии более просто не придумать. Джонни, Федук, «Лето».
3: Двор детства,

0: мне кажется, это хит просто.
1: 100%. Я вообще обожаю Федука. Федук один из моих любимых артистов. Я слушаю его еще с песни про Air Max, и причем именно грязной версии, которую сейчас нигде ни за что не найти, кроме ВК-музыки, конечно, если знаешь, где искать. Но мне нравится он еще тем, насколько органичен он звучит, с кем бы он ни записывал фит.
0: Да, это правда.
1: Будь хамелеон это поп-артист, будь это какой-нибудь прям жесткий рэпер, рэперский, ну, всегда он хорош. Я считаю, что вообще молодцы, собрались и сделали.
0: Да, Федя везде наш, везде свой. Федя выступит, кстати, уже послезавтра в Казани на фестивале, вот, и также он будет в Петербурге, а Джонни у нас будет в Петербурге и в Москве. Еще один кейс, сразу не отходя от кассы, собственно, случая, когда два артиста, выступающих на ВК-фесте, сделали не так давно совместную песню. И более того, сейчас прозвучит имя единственной артистки, которая выступит на всех ВК-фестах, во всех четырех городах. Эту артистку, конечно же, любят все завочане, и я с ними, Дора ее зовут. И второй артист, да, с которым, собственно, записана и вышла в начале мая песня, это белорусский хип-хоп-артист Поздняк, который тусовкой сильно любим, потому что он обаятельный, у него свой флоу, он, в общем, на своей волне, скажем так. Их совместная песня вышла на дебютном альбоме Поздняк, который был в начале мая. Вот, песня, соответственно, называется «Метеориты».

0: Своя планета, все крутимся по-разному. Если в ряд соберутся, я точно буду при параде.
1: Я на короткой, через сотни километров. Спасибо интернету, дискорду и телеге. А то бывает страшно, мне порой в моменте. На крик о помощи отзовется только эхо.
2: Прекрасно. А что я должна сказать?
3: Как?
2: Кроме как молодцы.
3: Как в прошлом сотрудница студии 21.
2: Конечно, да, ребята.
3: И рэп, и все вообще. И припев R&B-шный, мелодичный.
2: Если бы я сейчас работала на студии 21, да я бы каждый день этот трек ставила, и все бы у меня в слезах плакали, просили еще.
3: Но практически то же самое на новом радио сделали.
2: Да.
3: Вот, да. Собственно, уже вот так вот взяли две песни сразу четырех больших артистов, которые выступят на ВК-фесте. А конкретно, кстати, что-то забыл я сразу сказать, самое важное. Даты и места проведения, собственно.
2: Так.
3: Послезавтра, как я уже говорил, центр семьи Казан в Казани. Уже самый ближайший. Можете просто брать последние билеты и рвать когти, так сказать.
2: Если не доеду, привезите чак-чак кто-нибудь по-братски.
3: Да, да. Если вы слушаете нас в повторе и находитесь в Казани, просто вот едьте уже. Пора на фестиваль. Дальше у нас будет Петербург. Родина ВК-феста, самый, соответственно, город, который видел все ВК-фесты с самого начала. Парк 300-летия, 4 и 5 июля. Новичок ВК-феста в этом году, Нижний Новгород, 11 июля, Стрелка, там тоже будет нечто, уверен. И финальная точка ВК-феста, Москва, 18-19 июля, сменилась локация в этом году, в ВДНХ встречаемся. Вот так вот, да.
2: Необычно и, вообще-то.
3: Да, ну и помимо этой самой важной информации, все сюрпризы, вообще чего ждать, чем будет этот ВК-фест круче предыдущих, мы узнаем прямо сейчас у руководителя фестиваля Зои Новиковой, которая у нас прямо сейчас на связи. Коллега моя любимая. Зоя, привет!
2: Здравствуйте, Зоя, я выпрямила спину. Hello.
4: Hello, друзья, очень рада созваниваться с вами ровно раз в год перед фестивальным марафоном. Это самые приятные звонки.
3: Ну что же, ВК-фест 2026. Новые города, новая локация в Москве, много чего нового. Это я уже сам как будто пытаюсь ответить на вопрос, который я хочу задать. Тем не менее, чем ВК-фест 2026 будет отличаться от предыдущих фестивалей? Столько там всего было уже сделано, показано, построено, приглашено гостей, что как будто уже нечем удивлять. Как бы, вот что делать-то будете?
4: Знаете, какой-то бесконечный процесс эволюции с нами происходит. Готовы ли мы к этому? Нет, не готовы. Но эволюция, она случается и без нашего ведома, и с нашим сопротивлением. Поэтому в этом году у нас, правда, изменилась локация. Фестиваль стал больше и требует
3: еще больше.
4: Ну, гигантомания – это нормально. Мы для себя это определили еще несколько лет назад. Поэтому фестиваль действительно стал в Москве в этом году больше. И в связи с этим у нас произошло изменение локации. Поэтому из Лужников мы в этом году вышли и пришли делать совершенно новый фестиваль на ВДНХ. Поэтому сцены больше, артистов больше, тревог больше, радости для наших пользователей, надеюсь, тоже будет больше.
3: Я просто вспоминаю, как я обходил Лужники по кругу, и просто как я устал просто к концу этого похода, а тут даже еще и не круг будет, то есть даже нету понятного этого, что идти, куда делать.
4: Но это еще не все новое. У нас в этом году абсолютно новый город, которым мы до этого не касались. Нижний Новгород нас ждет в перерыве между Петербургом и Москвой. Столица закатов будет нас встречать с нашими рассветами, фактически. Тоже очень интересно. Абсолютно новый фестиваль, уникальная ДНК, совершенно поразительные нижегородцы. У них там столько всего удивительного. Самая, мне кажется, интересная программа в этом году будет в Нижнем Новгороде. Хотя у нас есть небольшое повторение, но совершенно новый фестиваль в Казани, который, как вы уже рассказали нашим слушателям, будет через 2 дня. И там, представляете, у нас будет свой собственный Сабантуй. Думали ли мы когда-то, что фестиваль активность будет вместе с Сабантуем идти рука об руку. Так вот, просили чак-чак, их есть у меня.
3: Все, вы...
2: Съем чай с молоком.
3: Да, все, покупай билеты и едь.
2: Надо делать.
3: Вот меня перед мотором Эви сейчас спросила, а будет Токсис на фестивале? Будет Токсис просто. Я тебе больше скажу, будет вместе с Арной, с Биг Бэйби Тейпом.
2: Извинитесь!
3: Я думаю, что они не только одну будут песню играть, хотя...
2: Да даже если одну...
4: Это целый мегамикс песен, мне кажется. У нас вообще же есть формат, как вы помните, мегамикса, второй день Москвы, а это фактически у нас реп мегамикс получился.
3: Я вот пока, кстати, не вижу в анонсе это мегамикса. Или это уже начались уже спойлеры, да, будущих сюрпризов, или как?
4: Начались спойлеры, потому что мегамикс — это наша абсолютно влажная фантазия, творческие поиски. И вот все те эпитеты, которые можно присоединить к этому отдельному виду лайнапа. Но я могу вам сказать, что, друзья, в этом году певец, который поет, что я теперь в своем лесу, гордо голову несу, обязательно станцует на нашей сцене. Встречайте Олега Газманова.
2: Я мечтаю о его коленях. Умоляю, дайте знать, если он будет рассказывать секрет стойкости этих коленных чашечек.
4: Вот все выясним, приглашаем вас. Обязательно поинтересуйтесь и расскажите вашей аудитории, в чем же секрет коленных чашечек Олега Газманова.
3: Кроме метро, эстрады, что... Ну вот на что ты пойдешь? Я, конечно, понимаю, что у тебя времени не будет особо на что-то там ходить, смотреть. Вот, но тем не менее, вот ты как опытный пользователь, так сказать, ВК-музыки как минимум, как любитель музыки в принципе, как профессионал, я не знаю, выбери любую из своих личностей, субличностей для того, чтобы сделать выбор, на что пойти на ВК-фесте, на чье выступление. Я знаю, что ты всегда любила про Хаски говорить, а нету его в этом году, так что вот расскажи еще что-нибудь интересненькое. На кого пойдешь?
4: Я тебя обязательно возьму, мой хороший, за руку, и мы пойдем с тобой на Хмырова.
2: Возьмите меня за вторую руку. Я что, шутка для вас?
3: Берем. Я просто и в Москву, и в Питер приеду в этом году впервые, поэтому вот.
4: Да, в Москве и в Питере будет выступать. Конечно же, я соскучилась очень по Тесла Бою. Тоже будет и в Питере, и в Москве.
3: Ох, Антон.
4: Абсолютно уникальная красавица с такими провокационными песнями, как «Крылья». Ну и краш всех девчонок социальных сетей, Джим Бисквит, тоже не пройдет мимо меня.
2: А Дима Урих будет или только Джим Бисквит?
4: А это, знаете, это как разговор про мои субличности. Ну, да. То ли профессионал, то ли музыкант.
3: Я тут вот отключился это... в этом моменте. Просто ты все время говорила про фиолетовую сцену, и тут какие-то неизвестные мне словосочетания начались просто внезапно.
4: А у нас как раз штаб находится рядом с фиолетовой сценой, поэтому почти всех артистов я смогу посетить в районе фиолетовой сцены.
3: Все, понял, это вынужденное как бы мера. Это не то, что тебе очень хотелось.
4: Нет, ну, конечно же, меня еще ждет просмотр видеозаписи, когда мне будут присылать коллеги Лолита, Сидук. Конечно же, уникальное золото, мое любимое, которое в качестве сюрприза с особенной программой выступит у нас в Казани. И это тоже мой вам презент. Насколько я знаю, вообще, что вы первые должны об этом узнать. Ну и, конечно, Олег Газманов. До Олега Газманова я точно дойду, потому что такой интерес только что вы меня вызвали, вы и его коленные чашечки, что мне мимо не пройти.
3: Ну вот, коленные чашечки Олега Газманова, Тату, Лолита, Зиверт, Ева Польна, Клава Кока, Джонни, Ольга Бузова, Джиган, Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород. Приходите на все 4 фестиваля, но если не сможете, ну хотя бы на один загляните, имейте совесть.
2: Имейте совесть, в конце концов.
3: Да. Зоя.
4: Да, мой хороший.
3: Да, мы с тобой, конечно же, встретимся не раз, но и ждем всех слушателей нового радио, и тебя, Эви, тоже. Тогда до встречи на ВК-фесте, получается. Чего уж.
4: До встречи на ВК-фесте. Спасибо большое, друзья. Ждем. Fresh Talk.
3: Ну, на самом деле, Зоя не зря обратила внимание на фиолетовую сцену, потому что есть, собственно, в Москве и в Питере синяя сцена, где все самые-самые и вот это вот все. Белая сцена модненькая, рок-поп-рэп, вот это вот все. Фиолетовая для или новички, или вот артисты, которые уже мощные, но белая и синяя в следующие года им светит. Пока только фиолетовая, но ничего. Вот я вот смотрю в среднюю такую часть, и вот, конечно, вижу Хмырова, ну вот Мартина, Поздняк, Акса, Холли Флейм. Ну, смотри, все наши любимцы.
2: Ну, да.
3: Травма, Тима ищет свет. Ну, вот на прошлой неделе звонили ему. Бэйби Кьют, Звента Свинтана, Слава КПСС, Гуд Таймс, Мэри Арт, Близ Кей, Бульвар Депо, АК-47 Пицца, Серябкина, Маркул. Это уже, наверное, что-то главная сцена. Вот,
2: Бульвар Депо, Маркул, это фиолетовая сцена?
3: Не-не-не-не, я уже говорю, я уже сейчас сцены подряд говорю. Просто, да, и у меня уже тут разбегаются глаза, я не смотрю, не знаю, куда смотреть, все на эти имена смотрю. Вот, но я предлагаю послушать артиста, которого, конечно же, мы тоже любим. Артиста зовут Арсений. Никнейм его Салуки. Вот, он недавно дропнул этот сингл. Это новый сингл с его альбома, на котором он в очередной раз нас удивит чем-то. Чем именно, наверное, стоит только догадываться. Но пока есть трек, мне он очень нравится. Поэтому я решил, вот неважно, что он не сегодня вышел, могу себе позволить принести его в эфирного радио. ВКФ сцене выступает, тем более. Так что
2: Салуки
3: поехали.
2: Можно торнадо. Всегда послушать.
3: Торнадо, Салуки.

0: Так, ну и напоследок тогда еще одного фигуранта фиолетовой сцены, о котором мы постоянно говорили сегодня, включу. Группа в свое время неожиданно прославилась треком, который разлетелся по миру вообще всему. Самарская группа Cheese People, которая вот на фиолетовой сцене даст первые концерты за много лет. Предлагаю их классический трек «Уа!» послушать, напоследок, да, зарядиться и радостно встретиться на ВК-фесте. А Fresh Talk вернется в эфир уже с Данилой Михайловым, к чьему-то сожалению, к чьей-то радости. Радость, видимо, только Данила Михайлова.
1: Мне понравилось. Зовите еще.
0: Да было шикарно. Конечно же позовем. Вот, в июне уже услышимся, дорогие наши слушатели нового радио. А пока, Cheese People.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков
8: 10.
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Пассажиров

0: кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Это Ани Лорак, «Удержи мое сердце» в эфире нового. Ну и продолжение темы любви и всего прочего. Пятница, все-таки лето. О работе грешновато как-то говорить. Новость. Глобальное исследование с участием многих тысяч женщин показало. Мужчины с небольшим животом привлекают женщин чаще, чем обладатели рельефных мышц. Ученые связывают это не с внешностью как таковой, а с ощущением тепла, стабильности и уверенности, которые вызывают такие мужчины. Наиболее привлекательным признано телосложение с умеренным процентом жира около 13-14%. Слишком мускулистое тело, напротив, может подсознательно сигнализировать о рисках для здоровья или нехватке времени на семью.
1: Пу-пу-пу.
0: Да.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Дэнни!
8: Да!
7: Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор «Пао Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. «Пао Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт.

0: главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио. Новое на новом.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Лолита Коста Лакоста, по-другому суперхит на новом. Ну и немного пару слов о прошедшем футбольном матче. Я не разбираюсь в футболе. Ну, короче, вы поняли, да? ПСЖ, вот это вот, с кем они там играли. Короче, новость пришла в честь Матвея Сафонова. Назвали улицу в Париже. Вау! После победы ПСЖ в Лиге Чемпионов арт-группа расклеила таблички по всему городу с новым названием улиц в честь футболистов, сыгравших в финале. В третьем округе Парижа появилась улица Матвей Сафонов. Поздравляем!
1: Новое радио.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Купальный сезон в Подмосковье начнется в ближайшую неделю, заявили синоптики. И это все прекрасные новости. Да, на минуте возвращаемся к нашим пятничным, летним, жарким, суперхитам, суперновинкам. Еще больше в новом на новом. Обещаю себе, я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. 20 минут без рекламы нон-стопом отсюда.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru

Это «Елка, нечего терять», суперхит на новом. Продолжаю рассказывать тебе о самом интересном. Оказывается, сон без одежды улучшает качество сна и повышает продуктивность, доказали ученые. А я всегда об этом знал и спал так. Качество сна, пишут, напрямую зависит от температуры тела. Даже легкий перегрев из-за пижамы нарушает глубину сна. Человек вертится, просыпается, а утром чувствует себя разбитым. Сомнологи советуют спать голышом и хорошо проветривать спальню перед сном. Тогда тело быстрее остывает, а сон становится по-настоящему восстанавливающим. Вот. Международные журналы по сомнологии здесь участвовали. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. Ты знаешь, как сегодня спать ночью.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Jetour Север Аэропорт.
0: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Это Coldplay in Paradise. Суперхит в эфире новый. Я сразу вспоминаю эту поговорку. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Не могу не согласиться, хотя бы потому, что цены на фрукты там самые дешевые. Или я не прав? Ну, по крайней мере, намного дешевле, на порядок дешевле, чем в Москве. Но не об этом сейчас. Пока мы с тобой зарабатываем свою копеечку на предстоящий отпуск, ученые провели исследование на женщинах. Да, женщины стали подопытными. И это исследование показало, что в подавляющем большинстве своем, оказывается, слабый пол смотрит на грудь и живот при первой оценке привлекательности мужчин. Ну, то есть ты встречаешь, знакомишься с девушкой, она смотрит у тебя в первую очередь на грудь и на живот. Угу. Угу. Вот. Учтите это. Все-таки пятница. В Владивостоке уже вечер. Хороших знакомств, жаркого вечера и суперхитов, суперновинок. Побольше тебя от нового радио. Скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка.

0: призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Оставь зеленый след, сделай мельче.
6: Экофест. 7 июня. В экопарке города Магнитогорска. С 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Новое радио.
9: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Приблизительно 2 часа силовых тренировок в неделю могут существенно снизить риск преждевременной смерти, заявили врачи. Но кто после этой новости побежит заниматься? Никто. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, более приятным. Начинаются первые летние выходные. Давай их не прозеваем. Пожалуйста.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Ольга Серябкина. Бывшие в эфире нового. Я очень удивлен, что песня называется «Бывшие», а не «Пофиг» на самом деле. Мне кажется, здесь слово «пофиг» намного чаще используется, чем «бывшие». В преддверии летних, длинных, жарких отпусков простое напоминание от врачей и психологов о том, что цифровой детокс лечит мозг. Неделя без социальных сетей снижает тревожность. Эксперимент проводили почти на 1500 молодых людях, и он показал отличные результаты. Тем более, что всем абсолютно пофиг, как ты отдыхаешь. Правда, запомни простую истину. Всем пофигу на тебя.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-Профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-Профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

радио.

0: Это звонкий суперхит на часах в эфире Нова. Ну и продолжение этой темы. Чтение книг, оказывается, признано самым привлекательным мужским хобби по версии опроса журнала Date Psychology. Женщины оценили 74 мужских увлечения и 98% назвали чтение привлекательным качеством. Также в топ вошли творчество и саморазвитие, иностранные языки, музыка, готовка, работа с деревом, рисование и писательство. Так что перед выходом из дома куда-нибудь в сторону клуба, бара, дискотеки и всякое такое, не забудь с собой взять книжечку. Может быть, то и поведется. На это Ирина Дубцова, Юлиана Караулова. Немига. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки.

0: радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А утром в дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Мне

0: Коста Лакоста на ночь. Суперхит на новом и продолжение темы отпуска. Наш любимый Таиланд. Оказывается, тамошние обезьяны научились обменивать украденные вещи на еду. Пу-пу-пу. Животные забирают у туристов вещи, очки, сумочки, телефоны и так далее. И затем возвращают в обмен на угощение. Это уже обрело просто массовость. На случай, если ты двинешься в скором времени в ту сторону. Ну, кстати, билеты по 15 тысяч прямые. Чего нет и следа? Правда? Правда. Хотя бы на выходные за такие деньги-то. Окей, скоро продолжим.
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10%.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Архитектор.
3: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио. Новое радио.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Предстоящие выходные станут идеальным временем для восстановления сил, домашних забот и искреннего общения с близкими, говорят астрологи. Кто мы такие, чтобы им противиться, согласись. Начинаем расслабляться прямо отсюда под суперхиты, суперновинки нового радио. Погода еще так и шепчет, а? Вадим Данилин с тобой еще час. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Хит на новом, новость, которую, казалось бы, нужно бы рассказать тебе в начале рабочей недели, но я тебе еще обязательно про это расскажу в понедельник обязательно. Мозг перестает эффективно работать в 14.06, гласит новое исследование. Причина такого явления – сложный сбой внутренних биологических процессов, в частности, минимальная активность отдела мозга, который отвечает за мотивацию. Энергия падает, и даже с простыми задачами становится трудно справляться. В 14.06 я всегда говорил, до обеда нужно работать, а после обеда устраивать сиесту. До конца дня, и были бы все счастливы. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
0: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
0: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
0: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
0: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 26.

«Тестостерон» — это не женщина. Суперхит в эфире нового. Да, внимание, внимание, напоминаю, вышла новая серия сериала про новое радио и утреннее шоу «Красногорский парк». Доступен уже в ВК, Ютубе. Ссылки можешь увидеть в наших социальных сетях. Обязательно к просмотру. Ну, потому что, во-первых, пацаны старались. Во-вторых, это красиво. Кстати, а что я сам об этом обо всем говорю? У нас есть специальный человек, который за все это отвечает и все рассказывает.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дэнни!
2: Ха!
1: Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
5: Новое радио.
6: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
7: Ты хочешь?

0: поднял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
12: Предложение ограничено.
13: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина, 95Б. 583-583.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Не хочется говорить, что этот день мы приближали как могли, но, ребятушки, 5 июня, первая пятница лета. Уж точно этот день ни в коем случае не должен быть профукан, поэтому выстраиваемся в очереди в сторону дач и даже в пробках получаем удовольствие. А если не в сторону дач, то в любом случае в сторону выходных. Отличного вечера!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Jetour Север Аэропорт.
8: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65.
4: Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Ивановым.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: лет 7 назад дело было. Прекрасная девушка, скромная, очень прислала композицию к нам на музыкастинг. И вот, пожалуйста, Ася, уже столько лет в шоу-бизнесе, чувствует себя прекрасно и замечательно, с титульными артистами у нее фиты, да и сама замечательно себя чувствует из соло. Умничка. Радостно за исполнительницу. Вот, что я хочу этими словами сказать. То, что все возможно. Ребятушки, 9-й сезон проекта «Музыкастинг» уже вот-вот-вот-вот, прям вот уже все. Мы принимаем заявки. Хватит уже откладывать, присылай.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно...

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020. Хочу.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот такой «Перекресток». ОГРС 2-770-03-4-93. Москва, улица Средняя Кривенко.
11: Да все без нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14.
10: Дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года по году до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнеров акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка.
18: На которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Леди Гага на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Призываю тебя не быть, как мои коллеги. Да, вот смотри, рабочая неделя уже завершилась, а они продолжают бороздить офисное пространство. Думают пробки пересидеть. Ха-ха. Красивого вечера, где бы ты ни находился. Мы же об аккомпанементе позаботимся. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Это 24 на 7, а Эвиленд по расписанию, дорогуша, окажется в студии уже через 9 минут. Скоро все будет.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй».

0: качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Оставь зеленый след.
4: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое

0: Салют, ребята, вы слушаете Эвиленд Новое Радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Значит, я пока бежала на работу, встретила нашего программного директора Сашу Титову. Мне стало так неловко, потому что мы всю неделю передаем ему приветы. И тут он вот стоит и такой: привет! Ну, чуть-чуть неловко, знаешь, когда ты очень долго над кем-то вот... А потом видишь его в жизни.
1: Саша Титов, 44 килограмма живого веса. Сегодня пришел в шортах, и я офигел, у него икры больше моих.
0: Представляешь? С днем комплексов.
1: Да нет комплексов никаких, но просто у человека огромные икры. Я спрашиваю, а что ты с ними делаешь?
0: А говорит, зачем ты это сказал? Вот он сейчас подумает, что большие икры — это плохо, и вообще есть перестанет. Будет
1: потом
0: питаться.
1: Кто говорит, что большие икры — это плохо? Нету таких людей.
0: Нет, звучало как большие икры. Ты вообще слово большое в его отношении не надо на всякий случай использовать, потому что я все жду, когда он хотя бы арбузный сок чей-нибудь добавит сверху на свою воду, чтобы человек хоть порадовался, кваска накопил бы энергии, чтобы хотя бы испить
1: разик. Ты второй день вспоминаешь квасок.
0: Я пью квас каждый день, я очень люблю квас. Только летом.
1: Ага, а ты его сама делаешь или покупаешь?
0: Да, я же похож на человека, который делает квас дома.
1: Вот марлю у тебя, вот хлебушек там всякие там.
0: Конечно, и хлеб пеку исключительно. Это значит раз. Два, вчера был токсичный четверг, и я негодовала, что зачем-то люди ходят по беговому покрытию на набережной. Друзья, вышла сегодня на пробежку в это пекло, пробежала 4 километра, больше не смогла, потому что ситуация пахла инсультом. Но никто не ходил по беговой дорожке, все ходили рядом. Я считаю, что набережная Павшинской поймы была очищена моими негодованиями и моими вот этими ноющими высказываниями.
1: Я видел рилс, как одна бегунья, или даже я ее бегуньей не хочу называть, это бегуха отвратительная, она толкнула мамочку с коляской. Мамочка упала и что-то там себе повредила у вас в Павшинской пойме. У вас там чаты на эту тему судачат. Ты вообще состоишь в домовых чатах?
0: Я состою в домовом чате, и я недавно узнала, что, оказывается, все это время был другой чат в другом мессенджере, а не только там. Я думаю, а что никто не ругается так тихо последние несколько месяцев? И вчера пришло сообщение: друзья, у нас там чат сломался, если что, вот это. Я думаю, трэш, даже не позвали. Никакой пригласительной ссылки я не нашла.
1: И слава богу, ты же знаешь, что как много народа зовут псевдодомовые чаты, QR-коды кидают,
0: да,
1: а на самом деле потом тебя...
0: Да, сам факт того, что не подумали, понимаешь, что это когда никто не пришел на фан-встречу или тебя одного никуда не позвали. И ты смотришь вот так вот из-за куста, как все веселятся, и думаешь, ну, а мне не хотелось.
1: Так, ну, я теперь думаю, про квас говорили, про домовые чаты говорили, про икры тоже было. В принципе, можно и расходиться.
0: Сказали.
1: Ну
0: да,
1: все, нормально.

0: Я, значит, несколько раз уже хвасталась, что я люблю винил, но не на уровне Сергея Мудрика, главного редактора ВК-музыки, а на уровне просто человека, которому, ну, прикольно, мне нравится, как это выглядит, это стильно, у меня нет проигрывателя, мне просто нравится, ну, собирать. Вот, ну, я не схожу с ума, на мою коллекцию ты не сможешь купить 3 квартиры в Воронеже, как у Мудрика, опять же. И, значит, я вчера выложила Reels.
1: Тебя Мудрик приглашал посмотреть свою коллекцию лютневой музыки?
0: Нет, я просто смотрю его Reels, где ты говоришь, чтобы он остановился, а да, мне, да, правда, да, хочется знать, дойдем ли мы до истоков, типа, какая была первая пластинка, будет ли почет всех пластинок, потому что, чтобы вы понимали, он стоит на фоне стены, и там вся стена в пластинках, ну, то есть... Буквально.
1: Мне кажется,
0: стена.
1: Даже у радиостанции в Советском Союзе столько пластинок не было, сколько сейчас у Мудрика, да.
0: Да, да, я просто знала, что он, ну, повернутый на этом всем, но не настолько. И знаете, я вчера выкладываю, потому что я до этого показывала, какие у меня есть зарубежный рэп, хип-хоп, потому что, да, ну, как бы черные гены мы и чтим. Наконец-то лето, я чуть подзагорела, и мне сейчас никто не сможет предъявить, что я недостаточно черная. А это только начало.
1: Значит, а ты слышала, что сейчас за это могут прям ругать? Кого? Жестко.
0: Да, это вас могут ругать, да. А меня-то
1: а
0: никто не наругает.
1: Да?
0: Так что это вы следите, что говорите. Короче, зарубежный рэп показывала, а вчера решила показать русский рэп. И, значит, этот рилс попал на новую аудиторию, и на меня уже подписалось примерно 150 человек. Это татуированные мужчины в кепках на бикрень. Одни мне говорят, что за ангел, где найти тебя, где побитает это, чтобы красиво еще и слушала Смоки Мо. А вторые, это вот...
1: Которые пишут рэп, это кал.
0: Да, нет, они мне пишут, да кто такой вообще, кто такой скриптонит и Смоки Мо, где красное дерево. Девочка, вот ты чё?
1: Но при этом роба полосатая,
0: да,
1: роба,
0: да,
1: полосатая.
0: Да. И мне страшно. Я сегодня ничего везде не выкладываю, потому что я чувствую, что за мной следят те, кто, они, видимо, на что-то рассчитывают. Я не эксперт. Если вы в числе этих людей, я просто хвасталась, да, окей? Если вы хотите что-то послушать, вот музыкальная экспертность и все такое, это, пожалуйста, вот усатая пушка,
1: знаешь,
0: подписывайтесь.
1: А знаешь, почему такие взрослые люди отреагировали?
0: Почему?
1: Потому что, мне кажется, сейчас битвы вот этого нет, музыкальных подтусовок, поджанров, всякие группировочки, так сказать, вокруг музыки не складываются.
0: Ну да.
1: Есть такое ощущение.
0: Есть такое
1: неформалы
0: ощущение.
1: Там, чтобы когда-нибудь там, не знаю, с гопниками, гопники с хип-хоперами, там, с рэперами и так далее.
0: Ну, на самом деле...
1: Все это уже в далеком прошлом.
0: Как будто тебе надо съездить на Китай-город и посмотреть, какой этот зомби-ленд, который там происходит.
1: Причем все ходят и нормально миксуются.
0: Да, там столько нефоров.
1: Смешанно не взбалтывать.
0: Ребят,
1: да,
0: клянусь, там нефоры, и хипстеры, и рэперы.
1: И дедушка в сомбреро будет идти между ними абсолютно прям органично.
0: У тебя есть сомбреро?
1: И маракас еще могу взять. Может, даже деньжат подсыпят.

0: таких друзей зафиг в музей. Волочкова об этом заявляет регулярно. А, фильм посмотрел давеча.
1: Какой?
0: Давно его не смотрел. Пол Томас Андерсон, режиссер. «Сигареты и кофе» называется. Ты его смотрел наверняка. Там цикл новелл, он черно-белый.
1: Да, да, да,
0: он его снимал много лет. Да, и там, не знаю, сидят разные крутые чуваки. Там и гип-поп, например, и Том Уэйтс. И болтают за чашечкой кофе, покуривая сигарки, обсуждая, что... Ну, слушай, ну, покуда мы бросили курить, то никаких проблем нет выкурить сигарету. Я же как некурящий могу побаловаться, да?
1: Это просто я.
0: Ну, в общем, это не вообще ни в коем случае не реклама про сигареты. Осуждаем жестко. Прикол в следующем. Там одна из новелл состоит из того, что в кадре два актера под своими настоящими именами. То есть одного зовут Альфред Молина, он много где тоже снимался, он играл там и в «Человеке-пауке», вот этого там уже. Ну, а другой Стив Куган, это английский актер, тоже у него все прекрасно и замечательно. И в тот момент, когда шли съемки, Куган засветился в одной роли и словил звездочку. Вот, а Малина, он был, ну, такой, так, где-то
1: Малина
0: там, где-то,
1: ровный чувак.
0: Да, ровный чувак, где-то там вот у него что-то как-то. И Малина ему говорит: «Стив, очень здорово, что ты нашел время со мной встретиться. Я выяснил, что мы, оказывается, родственники. У нас вот двоюродный дедушка Джузеппе, он нам обоим приходит, значит, родственником. Вот смотри, вот документ там, то-се». Ну, а тот так надменно что-то носом воротит. Но и терпит его из вежливости какое-то вот время. Там минут 10 идет, значит, эта новелла. А покуда оба актеры, смотреть одно удовольствие. И в итоге что? В итоге, когда Малина говорит ровненький-то: «Стив, ну, может, махнемся телефонами, что ли? Ну, как, мало ли, в будущем-то. Ты знаешь, я даже свой номер не знаю. Спроси у менеджера». И, в принципе, с менеджером можешь связываться, он мне все передаст. Ну, и понятно, да, сливон такой приносит. И в этот момент Малине звонок на сотовый телефон.
1: На сотовый.
0: На сотовый. 90-й фильм сотовый. Снимался.
1: На сотовый,
0: да.
1: На сотик.
0: На сотик. Тот берет сотик. Да. Стивен, извини, пожалуйста, я сейчас не могу говорить, я тут с родственником, да. Не-не-не, рыбалка по расписанию, все нормально, да, все кладет. Тут говорит: «А кто это был? Это кто? Это кто?» «Да Спилберг, мы каждые выходные на рыбалку ездим». У Кугана, значит, лицо меняется. И он говорит: «А может быть, ты знаешь, я сейчас уточню свой номер». И ты думаешь: «Господи, как вот красиво, как же классно прям».
1: Но такая история не только с актерами в фильме может быть.
0: 100%. Вот я о чем и говорю, что это селяви.
1: И значит, я сегодня все-таки пойду на Майкла. Это решено было. Я всю неделю себя прогревала. И что,
0: Пятничный вечер провести в кинотеатре, ура!
1: А что, это
0: круто,
1: супер.
0: Очень, да. Что? А ты соленый попкорн или сладкий, или миксуешь?
1: Сырный.
0: Сырный?
1: Нужно брать сырный попкорн и что-то сладкое, типа
0: мармелад.
1: А если
0: его нет?
1: Ну, тогда страдать. Ну, вообще-то должен быть. Когда последний раз его не было? Но мне нравится, когда в некоторых кинотеатрах...
0: А вот цены не смущают? Почему-то, мне кажется, попкорн там стоит как примерно видеомагнитофон.
1: Ну, давай не будем.
0: Ладно, не будем, хорошо.
1: Не будем напоминать, что мне нужно радовать ребенка внутреннего своего. Ну, да. Куда без этого? А, друзья, кстати, я забыла сказать, что так как у нас сегодня будет гость, точнее, гостья, и мы будем говорить, знаете о чем? Про все вот эти вот уколы похудения, про Оземпик и Муржара.
0: Который кто-то успел сделать, а кто-то проклинает.
1: Да, хорошо или плохо и прочее. В общем, с эндокринологом будем об этом всем разговаривать. Если у вас есть вопросы, пишите. А пока Усюшкин предложил, чтобы вы просто покидали фотки всего. Вот, может быть, вам нужно фотопленку почистить у нас в наших соцсетях. Мы будем с радостью за этим наблюдать.
2: Эти треки были новыми. Когда нового?

до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Вечернее шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.

0: женщина. Куда поедем в следующие выходные?
1: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
0: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
1: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. 4-этапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: моя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Не нравится? А, я тебе не включил микрофон. Ну, тогда я что-нибудь о себе расскажу. Значит, я сегодня почувствовал себя настоящим батей. Включил я тебе микрофон, ладно.
2: И причем у меня есть кнопка, но я хочу, чтобы это ты делал.
1: Все правильно, я должен тебе подчиняться. Ради этого и посадили. Так вот, смотри. Так. Почувствовал себя батей. Причем не просто отцом ребенка, а вот батей.
2: Что ты начал делать?
1: Не просто
2: делать?
1: Человек, который усы есть, а вот прям батя. Тот
2: очень,
1: самый.
2: Очень страшно.
1: Я при помощи мусорных пакетов черного цвета и изоленты, на минуточку, оформил тренировку у себя в квартире.
2: Тонировку мусорными пакетами.
1: Мусорными пакетами и изолентой. А знаешь, откуда я про эту лайфхак узнал?
2: Откуда?
1: Из райдера Леонида Агутина. Соответственно, чтобы заселиться в отель, он должен быть неплохим, и там должны быть блокаут-шторы. Но если их нет, допускается использование черных мусорных пакетов.
2: Реально?
1: У Агутина так написано.
2: Клянись. А
1: я
2: где ты это
1: базарю?
2: Видел?
1: В райдере Агутина.
2: А откуда ты вообще?
1: Ну, вообще он в свободном доступе есть. Да.
2: Я в шоке.
1: Да.
2: То есть все это время можно было просто мусорные пакеты налепить?
1: Пакеты. Причем, да, вот эти толстые, строительные желательно. Они такие поувереннее, такая пленочка.
2: Ты реально батя, потому что ты ведь еще и сэкономил сколько денег.
1: Да я потом пошел, посмотрел, сколько стоят эти жалюзи.
2: И сколько?
1: Ну там
2: дофига дофигищ.
1: А мусорные пакеты 300 рублей. Там
2: а ты еще можешь менять их, когда захочешь.
1: Я их могу менять, а потом еще и использовать.
2: Реально, ты еще можешь купить розовый, чтобы была комната-теплица, например.
1: Вот я не понимаю, что делают люди, у которых розовым цветом горят окна. Они там что, стриптиз на пилоне танцуют?
2: Либо,
1: для чего это еще надо?
2: Либо они просто реально любят растения.
1: Да,
2: и они играют в GTA
1: Vice
2: City. Дома, да, чисто на балконе у себя. Круто. Это лучший лайфхак, потому что у меня дома вообще нет штор. Я всем говорю, что это прикольно. Ты просыпаешься с первыми лучами солнца, но...
1: В 3 утра примерно.
2: Я понимаю, что я уже как будто бы саму себя обманываю, потому что не всегда тебе хочется просыпаться с первыми лучами солнца.
1: Именно так.
2: Но у меня нет штор, ну и как будто...
1: Но я могу тебе принести пакеты, у меня еще остались.
2: По 40 литров?
1: Ну там как бы не по 80, там уже такие прям огроменные.
2: Гениально.
1: Влезешь наполовину.
2: Значит, я сказала всем, что все кидали фотки, никто не понял. Точнее, поняли, но стесняются все-таки, что реально фотки кидать?
1: Да не, ну там, чтобы услышать фразу, должно же прогрузиться видео, а это сейчас с большим трудом происходит.
2: Да, но я все равно хочу, чтобы, друзья, у вас что, камера отключилась? Или что-то
1: кидайте
2: не работает?
1: Кидайте нам в мессенджеры ваши фотографии.
2: Все! Селфи! Или что перед вашими глазами? Какой ужин? Рука на руле? Почему? Ну, я не понимаю. Мы что, поругались и не знаем об этом с Усишкиным? Объясните мне, пожалуйста.
1: Ну да.
2: Я скандал?
1: Вот стоит включить Татьяну Овсиенко, так дальнобойщиков сразу 500 сообщений приходит.
2: Да. А тут что?
1: А тут вот, пожалуйста, вот люби меня, люби. И что?
2: Это последняя просьба на сегодня.
1: Да.
2: Иначе мы поругаемся, ребят.
1: Или, может быть, альбом Шамана потом будем слушать все вместе. Ну ладно, не настолько. Тихо-тихо.

0: Это просто уж... Нет, начнем с хорошего, начнем с новости. Во-первых, к 2000...
1: Начнем с того, что простые числа Эви складывает на калькуляторе.
0: И что? Скажи, вы мне скажите, что 8 плюс 9 вы на калькуляторе не считали ни разу в жизни своей. Да, я вам не поверю. 37 минус 12. Ну-ка, скажи мне.
1: Да, давай, 7 8.
0: Короче, 7 8 будет 56. Да? Да. Да?
1: Мое почтение. Да.
0: Короче, друзья, к 2050 году каждый четвертый человек на Земле будет африканцем. Готовьтесь, скоро мы все будем с вами черными и родственниками.
1: А с какой стати? Вот ты, например, ничего для этого не делаешь.
0: А я вам сейчас расскажу, потому что это сказал президент Танзании. Кто мы такие, чтобы не верить президенту несуществующей страны? Значит, Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение между двумя странами. Первый рейс Москва-Занзибар уже в июле полетит. Унесет тебя вот эту страну.
1: Я когда узнал, что Египет это Африка, я как-то массивно офигел, но это давно, конечно, было. Ну,
0: да.
1: Я такой, а как это? А что это? А почему я там африканцев-то и не видел никогда?
0: А они кто, по-твоему? Египтяне, что, не африканцы?
1: Нет.
0: Ну, они чернее тебя.
1: Фараоны.
0: Ну, конечно, ну, они похожи.
1: Чернее меня много кто.
0: Я, например.
1: Да.
0: Но это хорошие новости. Плохие новости, что Сишкин сказал, что мне в 2050 году будет 54. Я, конечно же, отказываюсь в это верить. Мне пришлось воспользоваться калькулятором. И эта крыса тоже сказала, что мне будет 54.
1: Но ты на эту тему особо не переживай, потому что вот черные... стареют, как будто бы, ну, Морган Фриман всю старость на себя забрал.
0: Я надеюсь, что это реально так,
1: да.
0: Но я знаю, что
1: я
0: однажды...
1: Я вчера увидел, что в мае, извинишь, пожалуйста, что перебил, умер бодибилдер. Бодибилдер. Ну, казалось бы, бодибилдеры умирают довольно часто, потому что довольно специфический у них образ жизни. Однако же этот умер в 95 лет. Но удивило меня другое, что... этот самый бодибилдер, у него еще такое имя интересное, Альфред, по-моему. Так вот, черный, вот поправочка. Он карьеру начал чуть ли не в 40 с лишним лет. И мистером Олимпия стал в 50 лет. И в 60 соревновался наравне с 26-летними там всякими Шварценеггерами.
0: Это ты говоришь, что никогда не поздно. Жизнь только начинается.
1: Это да, но это еще и о том, что он черный.
0: Черный вообще лучше.
1: Черный. Вот, не стареет нифига. Да.
0: Короче, ты начал про возраст, и я вспомнила, что я специально заскринила вещь, которую хотела всем сообщить, потому что я вчера переживала, что 40 это, ну, конец света, извините. Но просто все всегда... Вы заметили? В 30 жизнь только начинается.
1: Я в 40 он мусорными пакетами 40. Заклеиваю, понимаешь ли, там окна, тонировку делаю с изолентой.
0: Ну, ловко.
1: Да.
0: Значит, мне попалась такая фраза. Пока у тебя нет детей... Твои 30 – это как 20, только с деньгами. Подумай об этом, и старение перестанет казаться таким страшным. И я подумала, а это реально так.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Новое радио. Новое на новом.
9: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Ты в самом начале сказал, почему я в такой пришла джинсовочке. Вообще-то лучше джинсовочки купленные за 1600 лир. Я понятия не сколько стоит лира. Мне кажется, что один к одному. Я считаю, что это моя самая выгодная покупка, потому что вот эти игрушечные, несуществующие деньги других стран не считаю. Я не перевожу никогда в отпуске в рубли, поэтому мне кажется,
1: что... А что, карты прислонить нельзя было, да?
0: А у меня нет зарубежной карты.
1: А я думал, в Турции можно и не зарубежно.
0: Не везде.
1: Окей.
0: Не везде. Ну, короче, а почему? Потому что это ты сидишь, такая гавайская штучка, а у нас тут дубак и холодина.
1: Да.
0: Я не планирую болеть. Летом я ни дня не потрачу на болезненное горло, температуру и всю эту дичь. Поэтому
1: Но это... соплей все равно будет хоть отбавлять, потому что ты аллергик.
0: Да, это правда. Я сегодня вышла бегать, и я думаю, да чтобы этот тополь весь... выгорел и сгорел. Но я понимаю,
1: я не знаю, что вы сетуете на тополь, потому что тополь, он же, по сути, сам-то по себе гипоаллергенный. Вот то, что он на себе волочит,
0: друзья,
1: это уже
0: нет.
1: Да.
0: Вы посмотрите на эту штучку кокетливую. Значит, тополь у него гипоаллергенный. А я напомню, что это практически единственный человек в мире, у которого аллергия на гипоаллергенный порошок.
1: Исключительно.
0: Да
1: больше ни на что.
0: О чем мы вообще после
1: этого можем
0: говорить?
1: Я в каких-то чудовищных пятнах проснулся в лбрях, как будто меня крапивы отхлестали.
0: А может, а ты болел ветрянкой? Ты болел?
1: На самом деле, я думал, что не болел, но потом, когда сдал на антитела, оказалось, что болел.
0: Я просто
1: подумал, что нет.
0: Что родителям важно переболеть всеми вот этими болезнями, которые будет ребенок приносить из садика, из школы и так далее. Ветрянка, что там еще? Ну, ветрянка
1: не помню,
0: самая жесткая.
1: Краснуха там вроде что-то такое.
0: Я знаю, что ветрянкой лучше
1: переболеть детскими
0: детстве.
1: Детскими болезнями лучше детстве, да.
0: Потому что я вспоминаю историю вот этих людей, которые во взрослом возрасте осознанно болели ветрянкой. Я сочувствую им. Я радуюсь тому, что у меня было сковырено примерно 3 штуки на теле, и вы поди еще найдите, где и что, потому что на меня орали. Не смей ковырять, не чеши. Мне было так страшно, что я просто лежала и вот так вот на себя дула. Ну, знаешь, когда дуешь, как будто бы не так чешется. И все.
1: Да.
0: Вот. Ребята, а вы что думали, мы будем какие-то новости вам рассказывать? Что-то полезное, толковое?
1: Да
0: можем...
1: нет, все новости сейчас в Петербурге сосредоточены. Там,
0: конечно.
1: Значит, серьезно. Люди в пиджаках ходят,
0: можем
1: несмотря на погоду.
0: Анализ ваших фотографий произвести. Я
1: Давай,
0: могу,
1: пожалуйста.
0: Значит, сказать, что тут жалуются, что из-за дачников пробки. Я тоже думала, а почему пробка такая в пятницу вечером? А вот это счастливые люди, у которых есть дача. Дальше, если ты думаешь, что ты сегодня главный изобретатель, то у нас вот Наталья прислала. Делаю избушку на куриных ножках. Слушаю вас. И тут из коробки и глины реально избушка. Я боюсь спросить, а это вот что за арт-объект?
1: Ножки из курицы, может, тоже еще и.
0: Не, я просто думаю, вот что значит? Наталья приехала на дачу, сидит и думает, скучно, что бы поделать? Посмотреть сериал? Нет. Полить грядки? Нет. Построю-ка я избушку на куриных. Как вообще это в голову приходит? Вот объясните мне, пожалуйста. Как вообще? Вот как?
1: А вот знаешь, если вот дать мужику кусок пластилины или глины, я даже не буду говорить, что он слепит первым делом.

0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков
4: 10.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис

0: Светлый. Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое

0: 9 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.

0: Слушайте, Эвиленд на новом радио, я по-прежнему Эви, со мной по-прежнему мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Я говорила, что я не буду с вами весь вечер болтать, я вас предупреждала. Вы меня не воспринимали всерьез, а все больше я с вами не разговариваю, потому что у нас вообще-то гости. Ну, уже сразу, автоматически моя лучшая подружка, потому что она мне говорит, и голос-то у тебя, Эвик, супер. И вообще, ты такая вообще смешная лучшая, и вообще ураган огонь. Поэтому у нас сегодня эндокринолог Анастасия Квасова.
2: Да, всем здравствуйте, добрый день.
1: Если вы приблизитесь немножечко поближе к микрофону, вот, будет бархатистость чувствоваться круче.
2: Попробуем так.
0: Другое дело. Значит, сходу, мне понравился вот этот заход на астрологию. А что мы об этом знаем? Мы поговорим сейчас про все вот это вот. А что мы знаем вот про вот это вот?
2: Я знаю, что я очень необычная личность, потому что оказалось, что я не просто весы, а весы с асцендентом в весах.
1: А вы точно медь?
0: То есть, получается, ну, принять какое-то решение нам сложнее вдвойне.
2: Практически нереально, и я с этим смирилась.
0: Я просто знаю, что у всех весов... Ты можешь не верить в гороскопы, но ты никуда не денешься.
1: Я борец с бракобесием.
0: Знаешь, что самое худшее у весов? Когда вот ты спросил, какую... Вот ты выбрал уже, допустим, платье, и думаешь, ну спрошу на всякий, что думают. И человек говорит, не то платье, которое ты выбрал, а значит, что выбор платья откладывается еще на час.
1: А у стрельцов не так, как будто бы, ну вот правда, да?
0: Ты давай не умничай.
2: Я вам могу сказать, как я решила этот вопрос. С недавних пор я признала в себе просто, что я многогранна, у меня есть вот эта биполярка. Я и хорошая, и плохая. Я мерю платье и такое, и сякое, и беру оба.
0: Ребят, бабки-брызги это называется. Нам это все, ну, это деньги в воздух. Я всем желаю, чтобы вот когда вопрос стоит между или, чтобы оно превращалось в и.
2: Точно.
0: Ребят, пожалуйста. Вот дарю вам сейчас идею для татуировки. Ну, как бы щедры сегодня на идеи. Значит, мы с вами будем сегодня обсуждать вот то, что, естественно, хочет обсудить любая женщина, как минимум. Мужчина, ну, это по желанию. Лето на дворе, да? Вот есть такая проблема, что ты вот надеваешь шорты в начале лета и понимаешь, что, ну, это шорты крысы, они сели, не ты встал немножечко big size, а шорты вот подкачали. Поэтому супер модные вот эти вот все уколы. Нужно жестко на все вопросы ответить, потому что, конечно же, сейчас все ругают, потом хвалят, потом говорят, вообще-то эндокринологи разрешили. А вот вы эндокринолог и расскажите нам, как это вообще работает?
2: Это очень забавно, потому что, к сожалению, мы не успели похудеть к лету, уже 5 июня. Но нам придется брать себя в руки.
0: А вы думаете, вот эта курточка, что стоит? Это потому что жарко, что ли, холодно мне? Это такой элемент, скрыть не нужно.
2: Да, действительно, мы живем сейчас в такую эпоху, когда у нас есть дополнительный источник помощи в виде шприц-ручек для снижения веса, который мы используем при ожирении. И очень большая когорта пациентов наша перестала страдать.
1: А вот вопрос, мы что считаем ожирением? Зачастую люди, которые колятся, они как будто бы и так тощие.
0: Ну, там вопрос типа 10 килограмм, 5-10 килограмм.
2: Да, кстати, это действительно очень важно, потому что, к сожалению, как оказалось, так как это лекарственное вещество, его должны отпускать в аптеках по рецепту, но не все добывают его легально. И некоторым дают в аптеках, к сожалению, просто так, потому что там показалось, что этому человеку нужно. Он был очень уверен и настойчив.
1: Ему выписали это в Египте так подают.
2: Безусловно, безусловно. Вот, и, к сожалению, бывает такое, что действительно некоторые люди используют этот препарат не по показаниям, а показания как определить, да? Собственно говоря, вы можете сделать это самостоятельно, если ваш индекс массы тела больше 27 килограмм на метр квадратный.
0: Что? Останавливаемся. Как обычно? Я знаю просто вот эти все паблики 40 килограмм, типичная анорексичка. И там было, я помню, мне с детства это осталось, что если ты можешь вот так обхватить свое запястье мизинцем, большим пальцем, значит, у тебя все норм. Ну-ка, проверяй прямо сейчас.
1: Да, у меня тончайшее запястье.
0: Ну, ты проверяй.
1: Поэтому все, ну, почти.
0: Вот, да. А если не можешь, то, скорее всего, у тебя, ну, некоторая проблемка имеется. Соответственно, как нам рассчитать вот эту вот тысячу?
2: Ну, безусловно, есть калькуляторы. То есть сейчас особо не нужно знать какую-то формулу, да, есть калькуляторы. Можно индекс массы тела, калькулятор, и нам подскажет браузер любой. Если там увидите цифру больше 27, ну, стоит записаться действительно к эндокринологу, но есть такой дисклеймер. Это не касается ярых спортсменов и беременных женщин.
0: Ну, к беременным вообще вопросов,
2: да.
0: Ну, пожалуйста.
2: Там два тела в одном.
0: Женщина, в ней человек.
2: А, да, да.
0: Оно
2: да.
0: потом еще будет говорить.
2: Безусловно.
0: Оно заходит и скажет, я вообще-то не просила меня рожать. Вообще-то, ну, вот это вот не надо было. Мне это твой выбор. Поэтому к беременным вопросов ноль, к
1: Нет,
0: спортсменам
1: я понял, что вы в сговоре вот с производителями вот этих вот весов умных, потому что любой человек на них, ну, когда встает, получает массу комплексов. Да. И, соответственно, идет либо к эндокринологу, если он с мозгами, либо просто в аптеку в Египте и покупает себе вот эти вот шприцы, там обкалывается, как дурачок.
0: Нет, я не понимаю, почему, как мы спортсменов так скинули? Как всех спортсменов? Они что, сразу суперсильные или сами? Я не поняла.
2: Знаете, каких спортсменов? Которые занимаются тяжелой атлетикой, которые закачивают свои мышцы. То есть, получается, у этого человека может быть действительно индекс массы тела такой подходящий под критерий ожирения, вдруг 28-30, а у него там тело Шварценеггера такой, он весит себя.
0: Такой.
2: Да.
1: Но все билдеры страдают, да, на это.
2: Сексуальный кабачок с кубиками.
0: Ну, это хорошо, если такое. Бывает, ну, бывает, нет, бывает, ну...
1: Так, ладно, повела вас.
2: Да, нет.
3: Бай Индия, хчо и мод. Шедевр.

0: прошлый.
1: Так, ну мы возвращаемся. Значит, мы выяснили, что в Египте можно по левому рецепту все это купить. Но, значит, вопрос все равно тот же. Если у тебя индекс массы тела, окей, все нормально, но ты визуально себе не нравишься. Бывает же такое, что у тебя и рост нормальный, и вес нормальный. Ты смотришь и думаешь, ну я какой-то...
2: Ненормальный.
1: Скини-фэт, фэт-скини. Вот когда ты вроде худой, но рыхлый. И ты думаешь, ну все, мне нужно что-нибудь, ага, чтобы вот эти минус 5, минус 7, минус 10 ушли. Что мы об этом думаем? Насколько это адекватно?
0: Ну, это, безусловно, авторские методики. Тут начинают уже работать. То есть это не официальная медицина, да, доказательная медицина. Она все-таки порицает такие моменты. То есть нам нужно быть предельно осторожным, когда мы используем шприц-ручки. Почему? Потому что эти молекулы, которые зарегистрированы, абсолютно классные, много прошли клинических испытаний, они испытывались на определенной когорте пациентов, которые имеют патологию. У них вот много этого абдоминального жира, он мешает им жить. Мы, кстати говоря, знаете, что заблуждаемся в чем? Что жировая ткань, это портит нашу красоту. Она, в первую очередь, портит наше здоровье. То есть она очень гормонально активная, она нам мешает, закупоривает нам бляшками все сосуды.
1: Кто же об этом думает вообще? Я просто тот самый школьник, который слышал...
0: А мы все про бикини.
1: Который слышал слово, которое граничит с чем-то не тем, я такая...
2: Есть и тычинка, да.
1: Нет, подождите. Вы правда думаете, что вот женщина смотрит на себя и думает, о боже, мое сердце работает хуже. Вот она думает о том, что, блин, неужели я не могу надеть это платье?
0: Да, и капилляр левого глаза уже закупорился, мне срочно нужно бежать к врачу. Нет, правда, они анализируют, безусловно, свой визуал, и в этом случае я всегда вот на приемах рассказываю, вообще все эндокринологи, это база такая, рассказывают о том, что мы должны обязательно модифицировать образ жизни, быть активными, позитивными, бегать,
2: это
0: прыгать.
2: Это скучно, дайте шприц срочно.
0: Окей, сейчас, сначала второй деталь скажу. И питание, коррекция питания. Мы должны питаться правильно, гарвардская тарелка, ля-ля-ля.
1: Что?
0: Мы вот это все рассказываем,
1: Стоп.
0: Да.
1: Это что, нельзя просто колоть себе вот этот укол и больше, ну, и есть чипсы дальше? Это надо еще питаться нормально.
0: А кстати, знаете что? Вам не захочется чипсов на уколе?
2: Что?
0: Да.
2: Вы как будто закодировали человека.
1: Это кодировка от еды.
0: Но, безусловно, получается так, что так работает молекула, что вы получаете как будто бы гормон насыщения. Вы ходите сытый, и вас не тянет на какие-то неприятные моменты. Да, там выпить алкоголь, закусить чипсами, роллами. Нет, и вас не влезет, во-первых, столько. А во-вторых, если вы под наблюдением врача это все делаете, врач 10 тысяч раз напомнит, что вы рискуете своим здоровьем, и нужно соблюдать все-таки правила правильного питания. Но отстой. я вам могу сказать, Эвелина, как я выхожу из ситуации с чипсиками.
1: Так.
0: Вам понравится.
1: Так.
0: Потому что я тоже, я порочна. Я люблю все это дело. И вы знаете, наверное, про эту гарвардскую тарелку. Когда мы, да, делим тарелочку, у нас одна четверть углевода, одна четверть белок, и половина тарелки должны быть овощи.
1: Вот эти вот невкусные пластмассовые.
0: Безусловно. Я обожаю, я накладываю себе много овощей, у меня мясо, белок, да, и в эту одну четверть углеводов я беру картошечку в виде чипсиков. А иногда, да. Вот
2: подождите,
0: так. Все мы люди.
2: Я вас слушаю и понимаю, что так приходишь к эндокринологу, и в итоге до шприца-то дело-то может и не дойти вообще.
0: Ну, безусловно, у нас же есть показания. Мы не можем давать всем и экспериментировать над здоровьем человека, да? То есть мы выбираем медикаментозную терапию.
1: Над кем именно мы будем экспериментировать?
0: Над собой я могу. Я могу попробовать и вам рассказать эффекты.
1: Подождите, Настя, а вы, получается, тоже себе что-то там тыдыщ?
0: Мне не удалось. Я когда решила, что мне пора бы схуднуть, потому что было такое одно веселое лето, когда я ходила с подругой, бесконечно пила латте и ела круассаны, и просто ловила экстазы на районе, я поняла, что я набрала 8 килограмм. И когда я, как вы рассказываете, посмотрела на себя в зеркало, я подумала, боже мой, скоро корпоратив, а я не надену свое платье. Вот. Я решила, что нужно что-то с этим сделать, и в первую очередь я рассчитала свой индекс массы тела, потому что, ну, а вдруг мне повезет, и я могу себе поколоть и все-таки испытать вот это вот чувство насыщения и не заедать больше там свои какие-то паттерны пищевые, да. Но в итоге оказалось, что у меня индекс массы тела не дотягивал, 24, мне пришлось по старинке приседать, бегать.
2: А вот тут у меня вопрос возникает. Часто бывает, что девушка в форме, Ну и ты видишь, что она поджаренькая такая, у нее попа орех, там ляшечки на месте, все хорошо. Но при этом вес у нее стал больше, чем когда она в объемах-то была поболее.
1: А может, это тяжелее жира, потому что...
2: Ну вот вопрос, а в таком случае индекс этот самый высчитывается же математически все-таки, а не...
0: Вот, мы очень часто прибегаем к дополнительным методикам, то есть мы можем посмотреть, у нас есть биоимпедансометрия, которая может сказать, каков состав тела у человека. Там биоимпедансометрия. Биоимпеданс.
2: Повтори, ты радиоведущий.
0: Биоимпеданс. Шла Саша по шоссе. Вот, биоимпеданс.
1: Мне, ну, эти ваши приколы.
0: Я поняла. И есть еще такой момент, когда мы можем измерить свой объем талии и свой объем бедер и проверить тоже соотношение. Если вам сложны эти слова, обращайтесь к специалисту.
1: Реально.
0: Я на кой черт столько лет училась вообще?

0: небольшой перерыв, и после будем задавать ваши вопросы. Настя, ну пишите, ё-моё.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Оставь зеленый свет.
10: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
11: Куда поедем в следующие выходные?
12: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
11: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
12: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
13: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое.

0: Итак, друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях эндокринолог Анастасия Квасова.
1: Hello.
0: Mm-hmm. Это на случай, если вы только сели в машину и думаете, а что происходит, почему так много голосов? А вот вы не сошли с ума, у нас вообще-то гость полезный и важный. Мы сегодня обсуждаем вот все вот эти вот похудательные, как мне бесит это слово, оно такое дурацкое, простите. Уколы, Оземпик, Муджара, я все правильно говорю?
1: Да, да, да. Вот мы это оригинальные препараты вы сейчас
0: называете. А у нас аналог как называется, если мы можем об этом говорить?
1: Ну, если можем, у нас два зарегистрированных препарата. У семаглутида это Велги и Симавик, ну, у них там есть там...
0: Вот, Симавик, точно.
1: Да, да, да. Разнообразие тоже внутри линейки. И есть тирзепатит, который там Сиджара. Угу. Да, классно используем, потому что они нам что сделали? Сэкономили денег.
0: Это мы, ну, видим желтый ценник, слышим экономия, сюда нам это надо.
1: Но кто их просил уходить от нас?
0: Конечно.
1: Тут важный момент, когда наши пациенты с сахарным диабетом, с ожирением, так нуждались в их поддержке. Они ушли, а наши пришли, и мы их активно используем, прекрасно работают.
0: Мы обещали позадавать вопросы от слушателей, но я сходу, можно свой вот вперед пролезу? Просто мне вот вы как раз сказали про то, что это препараты для людей, у которых сахарный диабет. Угу. И, собственно, главный-то разгон был из-за того, что это препараты для людей, у которых серьезное заболевание, куда вы это колите. Вот мне хочется понять, насколько это реально опасно, или насколько вот мы вообще ничего об этом не знаем.
1: А у нас прошло очень много исследований, и каждый раз добавляют все новые и новые аргументы для использования той или иной молекулы. Например, вот изначально все было действительно нацелено на лечение сахарного диабета второго типа, потому что это жизненно важная такая задача им помогать, чтобы они дольше жили, mm-hmm. качественно жили и так далее. И оказалось, что побочным действием является еще и снижение веса. Потом это все исследовали в плане снижения веса, добавили в рекомендации по ожирению, да, в клинические рекомендации. Потом оказалось, что молекула тирзепатит

0: А потом оказалось, что там тирзепатит супер-мега феноменален в плане лечения неалкогольно-жировой болезни в печени. Это когда мы так наедаем нашу печень, что она становится похожа на фуагра. И да, да.
1: Йоу.
2: Патологоанатома будем приглашать?
1: Я думаю, тем не менее,
0: такие факты, когда вскрывались, и стало более доступно для определенных когорт, и все расширялось зона применения. И сейчас мы тоже ждем...
3: А это, кстати, нередкий случай, да? Я слышал, что Виагру таким макаром изобрели.
0: Да.
3: Должна что-то была что-то там вспомнить. С мозгом делать,
0: как антидепрессант,
1: А сработало-то, ой, как хорошо.
0: Как антидепрессант.
3: И сработало, да.
1: Депрессия покидает тело. Супер. Давай тогда пару вопросанов, да?
3: С удовольствием.
1: Из ВКшки, почитайте нам.
3: Смотрите, вопрос такой. Добрый день, очень бы хотел узнать в подробностях, как во время беременности... правильно питаться и полезно для всех участников процесса, дабы улучшить гормональный фон.
0: Какая умная, ответственная женщина.
1: Да.
0: Вы знаете, очень здорово, потому что у нас действительно есть некоторые мифы по поводу питания во время беременности. Допустим, едим за двоих, ведь нас там двое, трое, а у некоторых там вообще матрешка спрятана. Да, поэтому тут важно помнить все равно про принципы правильного питания. В первую очередь, беременные должны отказаться от алкоголя и курения. Это база. А во вторую очередь вспоминать, что мы должны питаться обязательно белком, белковой пищей. То есть, если там мясо не едите, добавляем яйца, добавляем растительные белки, фасоль, чечевицу, употребляем их. А нам нужны углеводы, очень нужны. Но тут, внимание, все беременные женщины сейчас сдают глюкозотолерантные тесты, у некоторых диагностируют гестационный сахарный диабет, у них есть определенные особенности с углеводами, там сложные отношения. Но если так базово говорить, то мы в любом случае можем употреблять с вами какие углеводы? Это зла, крупы, да, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые, обдерные, всякие разные вкусные хлеба. И самая главная база, которая сейчас для всех актуальна, добавляйте овощи, фрукты, которые сезонные, питайтесь себя и малыша вот этим всем полезным. Ну и, собственно говоря, наслаждайтесь беременностью.
1: Ну, значит, мел, бетон, гуталин.
0: Только в экстренных ситуациях.
1: Мы не берем. В столе номер беременность отсутствует данный компонент.
3: Дай такой немножечко адресный вопрос. С гипотиреозом реально ли отменить таблетки?
0: О, вы знаете, очень часто бывают ситуации, когда гипотиреоз, а не гипотиреоз. Когда-то поставили, важно понимать, с каких цифр начинался он, потому что у нас есть определенные критерии, а в какой-то момент очень такую большую долю рынка заняли... Рынка. Внимание заняли мракобесы, которые начали... Которые начали какие-то свои нормы диктовать, трактовать, что ТТГ должен быть 1.5, иначе все, будет все плохо. Нет, у нас есть действительно данные по гипотиреозу. Если было назначено верно, то, скорее всего, к сожалению, никогда. То есть, если ТТГ был выше 10, щитовидная железа была вся поражена, по ультразвуковому исследованию, да, было видно, что она диффузно изменена. Если есть антитела к тиреопероксидазе, опять вот эти умные слова.
1: Да, ДТП, я сижу, вот, просто киваю, типа, да.
0: Если это все было, то, вероятность, к сожалению, минимальна, что вам отменят. А если были какие-то нюансы, там надо разбираться индивидуально. Можно попробовать, но только под контролем специалиста.
1: Это ключевой момент вообще, друзья. Да. Вот мы и называем и название препаратов и прочего. Я вам напоминаю, что вам без рецепта не продадут. А если даже да, помните, пожалуйста, что если вы идете и делаете это без консультации специалиста, все последствия будут на вас. Не надо потом жаловаться и говорить, что вот эндокринолог у них была, ну вообще не понравилось. А вот... Она меня отправила, виновата во всем.
0: Разделяем ответственность. Разделяем.
3: А вот вопрос про витамины, коротенький такой. Вот люди сами себе их назначают, принимают горстями, пригорстнями, заказывают на ВБ и так далее. Да?
0: И порочная потом... женщина.
3: Это же... Нельзя же самому себе назначить витамины.
0: Ну, своеобразно. У нас же тоже есть особенности в плане того, что мы можем сильно себе навредить той же самой печенью. Когда мы используем большие дозировки витаминов, там, витамин D начинаем вливать, потому что говорят, что он, там, ультра даст тебе эффект, экстаз и зарядит тебя энергией. Начинают использовать очень много. И в итоге что? Токсическое разрушение печени. У нас есть лекарственные гепатиты на БАДы.
3: Без сдачи анализов мы можем отменить себе, например.
0: Отменить можно.
1: И назначить еще можно.
0: Если будете там 1000-2 использовать, это всегда разумно, потому что, к сожалению, у нас большое количество времени с вами, солнышко, нет.
3: Сейчас расшторю
0: штору. О, боже.
3: Ну, а теперь вот ваш экстаз.
0: Давай.
3: Да?
0: Ага.
3: Это он?
0: Да, мне нравится эта песня.

0: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Да все без...
2: Что?
1: Эшка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама Охилинрус. Подробные показания на листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
12: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
13: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
14: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
15: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Ребят, я напоминаю опять, что у нас в гостях сегодня эндокринолог Анастасия Квасова.
1: Ой, здравствуйте, да.
0: Да, это нормально, это нормально. Я всю неделю пью квас, кстати. Бесят такие сравнения? Ну, я просто очень люблю квас.
1: Нет, мне очень нравится, у меня даже есть шутка любимая. Мы как-то с мужем, когда бракосочетались, я ему предлагала поменять фамилию на Пивоваровая. Да, и мне кажется, у меня просто нездоровая любовь к продуктам брожения.
0: Ну, не осуждаем, они же безалкогольные.
1: Да, поэтому... вот квас тем более, всему голова. Да. Да. А, или это хлеб. Ну, не важно.
2: Мы... Когда говорит врач, мы слушаем, да, и не осуждаем.
0: Я обожаю.
1: Тогда квас, сейчас же лето, окрошка. Тоже почти гарвардская тарелка.
0: Ребят,
1: между прочим.
0: Тебе не обязательно есть хлеб, ты можешь пить его.
2: Кстати, вот еще коротенький вопросик, можно?
0: Да, влезу. Так уж и быть.
2: Тут, значит...
1: Так.
2: Короче, пассажир автобуса начал есть шаверму и получил по морде от водителя. Ну, сперва сетовали люди на то, что он вообще начал есть в... в общественном месте. Вот. Ну, а потом, когда он начал всех посылать, получил от, соответственно, в бубен, да. А шаурма, шаверма, это полезно вообще?
1: Ой, вы знаете, я только сегодня постила, у меня вообще в блоге есть даже целый пост про шаурма, это гарвардская тарелка.
2: О, то есть надо соус убрать.
0: Я самый любимый врач в мире теперь официально. Шаурму нам всем можно, квас можно. Нет, если не очень много соуса, шаурма это лучшее, что из мира.
1: Да, безусловно. Вы знаете, об этом нас еще профессор в институте научил, потому что бедные студенты едят сухую мятку, чипсы, печеньки. Он говорит: ребята, сходите, там есть шаурма, там мяско есть, там есть огурчик, капуста, да, огурчики, помидорчики, лаваш вот классный, ребята, испеченный с любовью, соус можно поменьше.
0: Давайте остановимся, у меня много слюни? Уже слюней, да.
1: А я ела сегодня.
0: А можно, ну вот совсем-то с ума-то не сходить.
1: Я точку дам, я точку, я поделюсь.
0: Давайте вот не будем, тут вот это вот начинается. Я ела сегодня, было вкусно мне, классно. Я сейчас еще пойду. Не надо. Мы не будем ругаться.
1: Я бегаю с утра только ради шаурмы.
0: А я тоже бегаю.
1: Блин,
0: вы такие подружки. Так, собрались. Есть важный вопрос, который я очень хочу задать, и слушатели тоже его задают. Ключевой момент. Мы сегодня обсуждаем вот уколы, которые помогают сбросить вес, похудеть. Людям, у которых, как это, превышен индекс массы тела. Люди, которые просто им ударило в голову. Вопрос. Когда заканчивается курс, есть вероятность того, что все вернется и опять захочется есть. Потому что наравне с этими историями про то, что вот, вы колите себе препарат для диабетиков, вы что, там все возвращается. Очень много этих мифов. Хочется понять вообще, так это или не так?
1: Это, кстати, очень умный вопрос, потому что действительно люди думают, что это бустер такой, чтобы их быстренько похудеть, а дальше они сами справятся. Угу. Сами справятся они, безусловно, только если переформатируют свой образ жизни. То есть они вот прям поймут, что да, я веду себя очень хорошо 80% времени, я ем правильное питание, я занимаюсь спортом, у них есть возможность, эта ручка помогает. То есть она дает им этот дополнительный источник силы, как Sailor Moon, Sailor Терзепатит, бежит навстречу. И получается, что они, когда прорабатывают свое пищевое поведение, они становятся в балансе со своим расходом и потреблением, и уже смогут в долгу играть вот по новым правилам. Просто, допустим, 20% времени проводить вот так, ву-ху, просека.
0: Осуждаю на всякий случай.
1: Да, если
0: что. Ну, безалкогольная просека.
1: Ну, между прочим, да. Есть, кстати, вкусно, наверное. Конечно. Но я не пробовала, между прочим. Мы же по квасу.
2: Я тогда влезу еще, можно? Коротеньким таким стрижком. Мы поговорили, что правильное питание, потом, что образ жизни, спорт, да. И вот вопрос. У нас есть очень симпатичный коллега, вы его по утрам слушаете, Кирюха Калинин.
1: Люблю это шоу.
2: Под 40 начинает. Лет мужчина.
1: Нет, да. Вас теперь больше. Я правда не знала, что
0: другое
1: вы победили. Все, я теперь с вами.
2: Все. Ну, в общем, спорт у него отсутствует, образ жизни, бог бы с ним. А вот сон. Они же в 5 утра
1: вскакивают. Это краеугольный камень просто. Потому что без качественного сна у вас, правда, очень мало будет энергии. Если мы ложимся поздно, встаем рано, мы, конечно, начинаем что, кидаться на еду как источник энергии. Нам и печенька нужна за завтраком, и в обед нам нужен сникерс или какие-то другие шоколадки.
2: А на физкультуре выкладываешь процентов на 40,
1: да,
2: дай бог.
1: Ну, действительно. То есть нам, правда, очень важно высыпаться. То есть нам нужно выстраивать этот режим. Кстати говоря, никто не порицает лица дневной сон. То есть можно прикорнуть там.
0: Все,
1: метро.
0: Они выживут. У них есть дневной сон.
1: Да? Кстати, да, как в садике завидуем.
0: А у них вообще режим жизни. Если мы, я не знаю, как у Кирилла, но мне кажется, Райт Раунд просто он ребенок.
1: Подготовительная группа.
0: В теле взрослого, у которого есть деньги. Вот я его так ощущаю. Мне кажется, его возраст где-то 7 лет, потому что днем поспать супер. Ну купить 1000 игрушек сюда.
1: Класс. Подготовительная группа, да, классно. Поэтому, это очень здорово. Да, поэтому очень важно, что действительно вот эта методика новая, которая у нас возникла в последнее время для снижения веса, она нам помогает. Она как такая четвертая ножка у стула, она даст вам поддержку. Но все остальное вы делаете сами. На фоне этого нужно, конечно, работать с врачом, корректировать свой образ жизни, завести себе любимое хобби спортивное. Не обязательно, кстати, бегать, как мы. Можно приседать.
0: Ну, можете что-то попроще выбрать
1: между
0: себе.
1: Прочим,
0: ну,
1: да.
0: Ходить может. Не знаю. Но бег он не для всех.
2: То есть мы пришли к тому, что уколы это не волшебство.
1: Нет.
0: Ну, как всегда, нет.
1: Нет, это поддержка, терапия, безусловно. Но она очень эффективна для определенной когорты пациентов, да, которые страдают действительно от избыточного веса.
2: Ну, по разным причинам можно к этому прийти, да.
0: Ну, да, да. Но это самое обидное, что опять думали, вот, можно ничего не делать. Нет, друзья. Выключил микрофон себе зачем-то. В любом случае придется что-то делать. Не получится так, что все за вас делают. Нет. Режим, питание, сон. Если это будет супер, таблеточка
1: вам поможет. А так же, кстати, приятно жить.
0: Получится так, что все за вас делают. Нет. Режим, питание, сон. Если это будет супер, таблеточка вам поможет.
1: А так же, кстати, приятно жить. Надо попробовать.
0: А вы, да.

0: Ребят, вы просто не то читаете, не тех слушаете.
1: Между прочим.
0: Мы все вам разрешаем. Действуйте. Что, надо прощаться, да? Трэш просто. Я предлагаю, ставь класс, если хотите, чтобы у нас хотя бы раз в месяц, ну раз промежуточек какой-то был такой вот healthy день. День здоровья.
1: Healthy Club. Нет, нам не сегодня даже майка healthy club. Ну, чтобы мы просто адепт.
0: Вот мы что-нибудь такое разбирали, да? Вот идите все, вот начинайте заниматься спортом, через время проверим, как оно что.
2: Вечер как раз вот сейчас все этим и займутся.
0: Да, я думаю, прямо сейчас. Вот литербол – отличный вид спорта. Вода – супер. Вода – лучшее, что есть в мире. Все, у нас сегодня в гостях была эндокринолог Анастасия Квасова. Вы можете найти ее во всех соцсетях. Для этого нужно, ну, написать Анастасию Квасову.
1: Да, между прочим, в каких-то я есть, в каких-то меня нет, но
0: вот
1: вы всегда...
0: Поищите.
1: Меня сложно найти, но невозможно потерять.
0: Нет. Сложно найти... Нет, стоп.
1: Там другое было, да?
0: Сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
1: О, май гарбл, спасибо, что напомнила.
0: Поэтому, ребят,
1: спасибо
0: все.
1: Вам тоже большое, мне было очень приятно.
0: Это взаимно.
3: Эвиланд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
5: Лето начинается в «Березка». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

хочешь, мы построим дом из лего-деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали. Походу

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Дорогуша, кстати, отправилась в кино на Майкла Джексона. Решил таки пятницу, точнее, пятничный вечер посвятить этому действию. Вот, ну и группа Немига сейчас тоже об этом же немножечко исполнит. Я вот на работе нахожусь. Данил Михайлов, за старшего на новом, мое почтение. Я не знаю.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
2: Новое радио. Слушай.

жизнь нового радио частично описана в мультипликационном фильме. И это правда, друзья. Называется он «Красногорский парк». Ну и, собственно, если вы просыпаетесь вместе с утренним шоу, то вам известны все герои. Поэтому милости просим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Припати. Бай диджей.

0: 22 часа в Москве.
1: Новое радио.
0: Думаю, во, прикольчик такой. 10 вечера, время московское. У нас тут синее небо, светло. И тут же получаю кружочек из Санкт-Петербурга, где просто день-деньской. А меж тем, друзья, выходные уже...

0: еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: to dust. All that I adore.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
3: Все мы изначально

0: уж ладно, пьяным и злым. Знаем мы, где сейчас Лолита время проводит в Петербурге. Там сейчас тусовочки, Международный экономический форум, все дела. Найк Борзов поет, Ума Турман, Зиверт, Лолита и Ваня Дмитриенко. И много-много-много-много кто еще. А, кстати, вот если ты в достаточной степени прокачаешься в обозримой перспективе с нашей поддержкой, то, может быть, в следующем году и тебя пригласят за денежку немалую.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкаст.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.

0: Дэ, Немига, Акмаль, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Разбежаться сами.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: крепче, ближе, много ближе, без остатка раздумья.
1: Новое радио.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

тебе нравятся сомнения. Меня не люби, не люби меня.